0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.
0: Наши треки.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Основам духовно-нравственной культуры и патриотизма будут обучать старшеклассников в Беларуси. Соответствующую учебную программу факультативных занятий утвердило постановление Министерства образования, сообщает Белта. Факультативные занятия рассчитаны на 10 и 11 классы. В Белорусской православной церкви пояснили, что занятия направлены на воспитание духовных, нравственных и патриотических качеств личности, призваны содействовать освоению духовного наследия белорусского народа, его традиции и нравственности. Приоритетов, формированию исторической памяти. Учебная программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю в течение учебного года. Прибужье приглашает жителей Бреста и района на фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026», который состоится в субботу 29 августа в агрогородке Остромечево. На празднике будут работать ярмарка по дворе сельхозпредприятий, выставка техники, многочисленные интерактивные площадки, фудкорты, аттракционы и площадки для детей, ярмарка мастеров. Герои праздника, делегации сельскохозяйственных предприятий Прибужья пройдут по главной улице агрогородка. На празднике урожая выступят арт-группы «Белорусы», кавер-группа «Иномарки». Фестиваль пройдет с 14 до 23 часов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте можно будет выбрать кружки и секции для школьников. 5 сентября в Центре дополнительного образования детей и молодежи Бреста гостей ждут мастер-классы, игровые программы, интерактивные игры, флешмобы, концертные программы, встречи с педагогами, презентации кружков и научные опыты. Во Дворце культуры профсоюзов 30 августа с 11 до 13 часов мастер-класс по рисованию, концертная программа, запись в кружки и студии. В Брестской области сегодня пройдет проверка системы оповещения населения, сообщили в областном управлении МЧС. Ее проведут с 12 до 13 часов. Будут включаться электросирены, пройдет перехват у КБФМ-вещания на территории региона. Никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.BY» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.
2: Наши треки.

0: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта, если быть точнее, с очередной композицией на волнах Радио Брест встречает это утро с действительно музыкальными распростертыми объятиями, насколько это возможно, широтой, друзья мои, уже начинаю путаться, какой действительно французско-голландской, значит, испанской души, бразильской, если тоже быть точнее, поэтому с огромным удовольствием мы, вот так вот вторив, знаете, национальной неприкосновенности музыкальной, в том числе мы действительно и продолжаем, и начинаем, и действительно понимаем, что вторник оставляет за собой огромнейшее количество интересных вещей, новостей, событий и, конечно же, ваших новых и значимых событий, которые вы обязательно расскажете мне, да, на протяжении всего этого часа. Утро, как правило, начинается с не только чашки кофе, но и ваших сообщений, которые вы отправляете нам на студийный Viber, номер которого плюс 375, код 33-399-00-11. Ну, вот так вот, подводя вот такое вот некое начало-начал, я все-таки с огромным удовольствием скажу вам здрасте, добро пожаловать на волнах Радио Брест. Влад Романенко, меня зовут. С 7 до 11 побудем в нашей компании, все вместе расскажем всего много интересного, конечно же, с музыкальной точки зрения поделимся какими-то новинками, увидим воочию, наверное, представители новой музыкальной лиги, легенды новых творцов, которые обязательно поделятся своим искусством, да, на наших волнах Радио Брест. Ну и, конечно же, расскажем много всего интересного. Ну, вторник, да, вроде бы классический, вроде бы понятный всем, но продолжая тему последнего месяца, последнего летнего месяца, август, конечно, неумолимо уходит из-под наших рук, поэтому успевайте, знаете, закрывать ладонями и понаблюдать сияние вот в какие-то последние недели. Точнее, если быть последнюю неделю перед началом сентября, перед началом учебного года, друзья мои. Поэтому, да, ловите момент, оставайтесь с нами, осязайте и будьте честны по отношению к себе, поскольку действительно неделька-то у нас пролетает очень быстро, а ощущения у нас неизбежно приятные, поэтому оставайтесь вместе с нами, поделимся ими и, конечно же, пронесемся по музыкальным волнам в приятной компании.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Что ни день, то праздник.
1: Действительно, праздник 25 августа. Напомню, вторник на календаре, день с явным перекосом в сторону примирения и самоиронии. Календарь, как всегда, решил одним махом закрыть все долги, помирить всех, кто вчера хлопнул дверью, поздравить с днем рождения операционку, которая случайно захватила половину интернета, а вы о ней даже и не слышали, и напомнить, что банка тушенки существует уже более 200 лет. Если готовы, мы начнем. Итак, действительно, в этот день, в далеком 1991 году, студент под именем Линус опубликовал на Usenet сообщение, которое начиналось со слов «Я делаю бесплатную операционную систему». Ну, вроде просто хобби, ничего серьезного и профессионального. Ну а дальше, кстати говоря, история пошла в обратную сторону, и сегодня на Linux работают серверы половины интернета мира, суперкомпьютеры и, вероятно, ваш роутер интернета, который вы никогда и не выключайте. Есть еще одна прекрасная дата, друзья мои, точнее повод, но это же время, конечно, то самое, аж 1810 год. Англичанин Питер Дюрант запатентовал способ консервирования продуктов в жестяной таре. Идея прижилась мгновенно, жестянка отлично хранила еду, вот проблема была в другом. Консервный нож изобрели только почти полвека спустя. А до этого банки предлагалось открывать молотком, штыком или, если верить инструкции тех лет, любым доступным предметом. Так что современная кухонная открывашка — это, по сути, запоставшая на полвека извлечение и перед человечеством. Ну и, конечно же, не только извлечение, но и такой, знаете, легкий реверанс в сторону «извините, хотелось бы раньше, но получилось, как получилось». Ну да, неплохо было бы отметить и другие не менее яркие праздники, но мы это оставим, как правило, на немножечко попозже. Обязательно к ним вернемся. Ну а далее, конечно же, перейдем к очередной композиции. Я думаю, коллектив One Direction вам придется по вкусу.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

Ну, вспоминая точную дату, это 25 августа, день, когда была создана одна из самых доступных операционных систем, но для большинства людей так и оставшейся загадкой это операционка Linux, я тут вдруг решил, а почему бы не рассказать о тех знаках зодиака, которым, ну, просто противопоказана техника. Ну, собственно, гаджеты давно стали большой частью нашей жизни, однако не все знаки зодиака успешно справляются с этими современными чудесами техниками. Вот сейчас и узнаем, кто же они. Начнем традиционно с вас. Да, овны, как ни странно, вы оказались в этом списке и известны своей страстью и энергией, которые могут привести к проблемам с техникой. Ваша нетерпимость и постоянная спешка мешают вам правильно обращаться с гаджетами, что часто приводит к случайным повреждениям или падениям телефонов, планшетов и ноутбуков. Так что будьте внимательны, а лучше держите руки при себе. Всегда, чтобы их видеть. Следующий знак зодиака — это телефон. Тельцы, которые известны своей практичностью и надежностью, однако, когда дело касается техники, их пристрастие к материальным вещам может стать проблемой. Они слишком сильно привязываются к своим гаджетам и порой слишком осторожны в их использовании. Берут свое устройство как настоящие ценности, что может приводить к необычным и непрактичным способам их применения. Ну, не носите целлофановых пакетов, уже хорошо. Девы — еще один знак, которому не всегда удастся подружиться с гаджетами. Девы известны своим аналитическим складом ума и пристальным вниманием к деталям, что может стать как плюсом, так и огромным жирным минусом, особенно когда речь идет о технике. Ваше стремление девы к совершенству часто приводит к бесконечному изучению инструкций и поиску идеальных решений. Но не знаю, противопоказаны ли вам вот эти вот, значит, маленькие пылесосы, либо остальные другие гаджеты с большими и даже очень большими инструкциями. В общем-то, перед этим надо хорошенечко подумать. Ну, что же касается остальных представителей знака зодиака, пока все окей, узнаем буквально через композицию, что же день грядущий вам готовит в рубрике «Гороскоп». Дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну, собственно, вот и гороскоп, а общая атмосфера сегодняшнего вторника – это день, когда стоит снизить нагрузку, отдаться чувствам, но не быть слишком открытыми с окружающими. Это в продолжении темы узнаем, что же звезды сулят нам на день сегодняшний, и начнем с вас, наши прекрасные овны. Не перенапрягайтесь. Сегодня, даже если дел много, найдите время для отдыха. Вот тельцам звезды советуют отдать себя на волю чувствам. Сегодняшний день создан для того, чтобы слушать сердце, а не разум. Близнецы, не будьте слишком открыты с людьми, даже близким не стоит рассказывать все, что у вас на душе. Раки, сегодня, в общем-то, балом будет править оптимизм, ловите эту волну и позволяйте себе радоваться мелочам. Наслаждаться всем вокруг все-таки предстоит львам не только, да, сегодня, но и по жизни, которые доступны вам. Но этот день вас особенно порадует. Девы, сегодня лучше не начинать новых дел, сосредоточиться на том, что уже начато, и не распыляться. Весы, сегодня стоит начать что-то глобальное. Большие планы, задуманные сегодня, могут иметь далеко идущие последствия. Скорпиончики, подходящий день для принятия непростых управленческих решений. Действуйте уверенно, даже если это сложно. Стрельцы, если сегодня придется выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все доступные варианты для решения проблем. Козерожкам звезды советуют на время забыть о диктате своих условий, сегодня лучше подстроиться под обстоятельства. Ну и водолечки, сегодня вас будет приятно удивлять практически все вокруг, отнеситесь к этому с интересом, а не с раздражением. Ну и, наконец, рыбки. Настроение сегодня будет совершенно нерабочим, не бойтесь, а с этим спорить, возможно, вам просто нужна смена деятельности. Наверняка, как и многим из нас, друзья, но вторник показывает себе, что сегодня как будто бы практически пятница, да, усталость прибавилась, но мы не сдаемся и просто двигаемся вперед. Yeah.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
9: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Радио «Брест».

0: 7.53 в стране, это самое точное, в рубрике «Сплю и вижу», как всегда, с огромным удовольствием разберем ваши бурные фантазии, которые отражаются в снах, ну и попытаемся дать им какую-то более-менее адекватную оценку, насколько это возможно. Ваше сообщение, наш вердикт, и для этого у нас, как всегда, готов номер студийного вайбера плюс 375, код 3333-99-00-11. Пишите, мы с огромным удовольствием прочтем. Есть сообщение от Елизаветы. Доброе утро. Самое доброе утро. Вот находилась в магазине, по ощущениям, ну прям-таки целые сутки, я покупала продукты и школьные вещи для детей. Ну и к чему это? Сон, я так скажу, сон в руку, наша дорогая Елизавета, поскольку-то в преддверии школьных, конечно же, открытий новых чудных, я так полагаю, да, для ваших первоклассников все-таки этот сон отражает такое текущее ваше состояние, связанное с заботой о семье. Понятное дело, эмоциональной перегрузкой, что, конечно, недопустимо, и подготовкой к новому жизненному этапу. Сон имеет такое позитивное все-таки значение, несмотря на ощущение вашей усталости. Лизонька, ну потерпите, пожалуйста, осталось, ну, какая-то неделька, и все. И можно слегка выдохнуть. Давайте так, набрать воздуха в грудь и снова подготовиться к очередному новому большому этапу. Ну да, сильно, конечно же, отдохнуть и расслабиться не получится, но тем не менее, все-таки сколько новых и чудных открытий вам предстоит в самом начале школьного пути ваших деток. Я так полагаю, да, вот судя по сообщению, у вас их две, да, двое, да, мальчишка и девчонка, поэтому огромнейший привет в нашей компании. Ну и, конечно же, я, как человек, который беру огромнейшую ответственность, во-первых, за студийный вайбер и обратную связь в виде ваших сообщений, хочу передать огромный привет вам, дорогая Людмила. Доброе утро, Речица с нами на связи. Всем отличного дня и настроения, но и сыну Данилу счастливого пути. Даник, большого и счастливого пути. Мы поддерживаем, как всегда, активно, позитивно, но и музыкально в рамках нашего утреннего шоу «Самое доброе утро» и готовы, как всегда, порадовать очередной композицией. Надеюсь, она все-таки придет тебе по вкусу.
1: Не просто утро, а «Самое доброе утро».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Ольга Фалиева. Доброе утро. В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну. При разработке сценария рекомендуется учитывать возрастные особенности учащихся, уровень подготовки класса, местные краеведческие материалы, традиции учреждения образования. В Бресте работает выставка «Фарбы родного краю», объединившая работы 6 художников из березы. В экспозиции 87 живописных произведений, пейзажи, натюрморты, портреты, а также фантазийные исторические сюжеты. Все картины объединяют любовь к родной земле и стремление показать красоту Брещины через собственное восприятие. Творческая группа «Арт Брама» существует в Березе уже около 5 лет и объединяет художников, которых связывает интерес к природе и родному краю. Выставку оценил кандидат искусствоведения, профессор Белорусской государственной академии искусств Евгений Шунейко. По его словам, подобные неформальные творческие объединения сегодня становятся важной частью культурной жизни небольших городов.
2: Впервые в Бресте в этом году совершилась такая прекрасная экспозиция, где 6 художников показали свои работы, которые буквально создали в последние годы. Это вот все, что мы видим, это плод труда 3-4 лет. И у каждого художника уже сформировался какой-то взгляд на родной край, на цвета родного края, на мотивы. И Брещина представлена очень европейской, такой красивой, сказочной страной, богатой красотой людей, красотой своих небесных просторов. Я с удовольствием приехал сюда в Брест, чтобы поддержать их такую инициативу и чтобы этот пример был для других районных центров Брещины. Здесь художники, художественные школы, педагоги. Брещина славится своим талантами молодых художников. Пускай это будет хорошим примером, чтобы художники активнее проявляли себя в таких небольших группах творческих и славили свою великую родину Брещину.
0: Новости.
1: В Бресте возрождают культуру дворовых игр. Жители города приглашают принять участие в инициативе «Лето в каждом дворе». Гостей ждут игры на любой вкус. Резиночки и классики, городки и колечко, напольные шашки и гигантская дженга и много других активностей. Каждый участник получит маршрутную карту со станциями и сладкий приз после всех испытаний. Мероприятие пройдет сегодня с 13 до 16 часов на набережной Франциско Скорины на площадке у фонтана. Информация от партнеров. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 1111 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 1111 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.БУАЙ» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.

0: Вот так, несмотря на уходящее лето, мы, не теряем оптимизма, смело движемся вперед навстречу чему-то новому и эмоциональному. Но, по крайней мере, мы пытаемся делать все это в остатках жаркого августа, пытаясь, наверное, все-таки впитывать только яркое, солнечное и важное для всех нас прекрасное настроение. Вот, к примеру, кто-то переосилил себя и начал вставать раньше будильника, занимать очередь в душ, не подбегая к двери спринтером, а милость меня ногами, ну, планировать наперед какие-то вещи, говорить спасибо незнакомым людям, звонить как можно чаще близким, родственникам, родителям и даже завел для этого ежедневник. Ну и все это, на первый взгляд, такие вот несложные вещи, не так просты, как кажется. Поэтому мы рады, что вы наконец-таки научились быть собой и наконец-таки отпустили какие-то вещи, которые мешали вам двигаться вперед. Мы, команда утреннего шоу, как всегда, готовы поддержать вас в этом благодаря хорошим и правильным советам, парочку лайфхаков, ну и, конечно же, любимой музыкой на волнах Радио Брест. Поэтому присоединяйтесь, делайте громче и вместе полетим навстречу чему-то прекрасному.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе «Возвращение легендарных коллективов лауреатов». Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
3: Требуется водитель международник категории CE по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Ну что ж, друзья, люди, прекрасные наши радиослушатели, ну не секрет, что большинство звезд воссоздают при помощи искусственного интеллекта, и в последние годы эта тенденция стала развиваться все чаще и чаще, ну и, собственно, наследие человека, который подарил миру супергероев, Стэна Ли, получит новую жизнь с помощью искусственного интеллекта. Компания Eleven Labs заключила соглашение со студией Universal и получила лицензию на использование голоса и образа создателя культовых персонажей Marvel. Теперь в сервисах компании появится цифровая версия Стэна Ли. Его голос, воссозданный на основе профессиональных записей, можно будет использовать для озвучки книг, а также будет запущен ежемесячный книжный клуб. И, кроме того, пользователям станут доступны шаблоны, позволяющие создать изображение Стэна Ли в стилистике комиксов, но только для некоммерческого использования. Вот так, друзья, достояние великого человека становится общественности, но благодаря соглашениям двух сторон, это, как всегда, приятно. Главное — видеть в этом золотую середину и не переборщить. Да, действительно, для многих комиксы не являются чем-то таким из ряда вон выходящим с эффектом вау, но, собственно, поклонники, я думаю, будут искренне рады этой новости и, конечно же, смогут как минимум понаблюдать за развитием событий и чем же это все интересно закончится. Ну, напоминаю о том, что буквально на позапрошлых выходных, друзья, вышла большая премьера «Человека-паука. Совершенно новый день». Надеюсь, многие из вас успели уже посмотреть эту супергеройскую картину, ну и отметить парочку комментариев на свой счет. Но так это или нет, у большинства из вас есть возможность действительно посетить, посмотреть и составить свою прекрасную супергеройскую картину. Ну, если так не вы, то ваша вторая половина наверняка оценит. Как правило, в парах кто-то один является плюс-минус, ну, если не поклонником, то любителем комиксов. Ну что ж, друзья, будем, как всегда, двигаться далее. На очереди очередной трек.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 с плюсом. В Барановичах сегодня 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Кофе купил.
2: Вернулась.
3: Билеты в кино.
2: Вернулась.
3: Поужинали.
2: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк.

0: Я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все, ты знаешь, что делать.
1: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Фестиваль техношопинга в пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей. На руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 514 90 31.
4: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

Похоже, друзья мои, нам все же придется признать победу 6ix7ine над этим миром, ну, по крайней мере, миром интернет-мемов. Аналитики составили рейтинг и выяснили, что вирусное число стало наиболее обсуждаемым и обошло даже так называемую черемшу и воздухана. Похоже, борщ с капусткой, фразой про рэпчик и так называемым батей на рыбалке можно смело попрощаться. Вот хотя на моей памяти, когда я был подростком, мемы для наших родителей не имели никакого смысла. Хотя на мой такой скромный счет смысл все же в нем присутствовал по сравнению с теми мемами, которые мы можем видеть сейчас в интернете. Но чтоб, как говорится, было хорошо и нам, и им, посмотрите какую-нибудь добрую, веселую комедию, которая наверняка поднимет вам настроение. Но, конечно же, после рабочего дня, когда вы как следует всласть наработаетесь, наобщаетесь с коллегами, обменяетесь полезной информацией, ну и послушайте самую любимую и проверенную музыку на волнах Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест.

0: Ну, ходить вокруг да около уже не получается, и держать в себе тоже не выход, а сказать равно подписать осуждающие взгляды своих коллег, слушателей и людей, которые только что переключились и находятся у нас на волнах 104.8 FM. Ну, все же скажу. Итак, сегодня вторник. Да, друзья, действительно, но не пятница и даже не четверг. Ну вот где-то после этой фразы, ну, резануло слух. Правда, ну, съежились немножко. Вот изменилось выражение лица. И вообще, друзья мои, вы знаете, пора перестать считать дни до долгожданных выходных, до уикенда. Вот просто жить здесь и сейчас. Вот вы только попробуйте. Знаете, постарайтесь выделить хотя бы 10 минут своего времени и отключиться от мыслей вообще обо всем и вся. Почувствовать момент, воздух, дыхание. Вот вы закрыли глаза, да, уже что-то приятное проникает в вашу сторону. Но это, конечно, как минимум музыка, да, как максимум это мой голос, за которым вы сейчас будете следовать, друзья мои. Ну а следовать мы будем исключительно прямо к приятному, к волшебным моментам, к долгожданным встречам, звонкам, улыбкам, ну и, конечно же, приятному общению здесь и сейчас посредством обратной связи. Это наш студийный вайбер и народная перекличка плюс 375 код 33 399 2011. Объединяемся все своими мыслями и своими планами на сегодняшний день. Конечно же, передаем привет и делаем это честно и открыто по отношению к тем людям, которых вы любите. Ну а мы, как всегда, готовы поддержать вас и добавить вот в эту толику любви только самую лучшую, проверенную, качественную музыку на волнах Радио Блеск. Так что, друзья, пишите, с огромным удовольствием зачитаем и передадим. Ну и, конечно же, наполним не только наш эфир, но и ваш вторник, ваш рабочий вторник прекрасными композициями. Вот, например, как это следующее от Дэвида Гетта. Слушаем.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Сегодня пройдет 11-е заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Иркутской областью России. Об этом сообщили в Брестском облисполкоме. В российский регион накануне прибыла белорусская делегация во главе с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком, ответственным за координацию сотрудничества Беларуси и Иркутской области. Стороны обсудят итоги взаимодействия в первой половине 2026 года, наметят проекты для работы в ближайшей перспективе. Ожидается подписание плана мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2026-2028 годы. В Иркутск прилетела представительная делегация Беларуси. В ее состав вошли официальные лица и деловые круги. Сформирована насыщенная программа, которая включает посещение предприятий, участие в Байкальском международном форуме партнеров, бирже контактов экспортеров-импортеров, торгово-закупочной сессии торговых сетей. Визит белорусской делегации продлится по 27 августа.
1: День народного единства.
2: В преддверии государственного праздника в Беларуси проходит общественно-политический марафон «17 граней единства», сообщили в пресс-службе Республиканского общественного объединения «Белая Русь». За три предыдущих года проект охватил 51 город Беларуси. В нынешнем сезоне эстафету принимают еще 17 населенных пунктов. Так, в Брестской области проект побывает в Жабинке, Столине, Кобрине. 16 сентября в Минске состоится финальное мероприятие, сочетающее экспертную дискуссию с работой творческих локаций. Государственный праздник «День народного единства» был учрежден 7 июня 2021 года указом главы государства. Единство, которое было восстановлено в 1939 году, помогло белорусскому народу выстоять в годы Великой Отечественной войны и сегодня продолжает способствовать дальнейшему укреплению международных позиций страны. 28 августа с 11 до 12 часов в пункте таможенного оформления Барановичи «Фестивальная» выездной прием граждан проведет заместитель начальника Брестской таможни Дмитрий Львович Новожилов. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Бресте 470110 в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Около 6200 контейнеров и 31 единицу техники закупят в Брестской области для обращения с твердыми коммунальными отходами в этом году, сообщили в Брестском областном управлении ЖКХ. Заготовку вторсырья ведут 268 приемных пунктов, включая 48 передвижных, а также посредством специальных контейнеров для вторичных материальных ресурсов. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации для строительства комплекса по сортировке и использованию ТКО Пинской зоны обслуживания. Реализацию запланировали на 2026-2028 годы в рамках государственной программы «Экология», рассказали в управлении ЖКХ. С 2010 года объем заготовки вторсырья в области увеличился в 8,6 раза. В регионе построили и модернизировали два мусороперерабатывающих завода в Бресте и Барановичах, ввели в эксплуатацию сортировочно-перегрузочную станцию в Пинске мощностью 40 тысяч тонн отходов в год, а также 10 сортировочных комплексов в городах и районах. Центрах. Работы по расширению полигонов провели в Бресте, Барановичах, Пинске и Лунинецком районе, сказали в ЖКХ. Краеведы из Беларуси и России издали уникальную книгу «Брестская крепость, 1941 год, 33-й отдельный инженерный полк». Издание посвящено нашим землякам, уроженцам Брещины, которые в составе 33-го инженерного полка приняли на себя удар врага. Долгое время многие имена оставались в тени, а их истории были лишь семейными преданиями. Авторы не считают свою работу завершенной и неоспоримой. Они признают, что в поиске бывают неточности, ошибки, и готовы вносить коррективы. А главное, продолжать свою исследовательскую деятельность. Поисковики обращаются к потомкам тех, кто был призван накануне войны из Березовского района с просьбой поделиться их воспоминаниями, документами, фотографиями. И они обязательно включат их в свои новые работы, которые увидит широкий круг читателей. В Брестской областной организации профсоюза медиков весь август работает горячая линия для молодых специалистов, которые приступили к работе этим летом. Они смогут получить профессиональные консультации по вопросам оплаты труда, правовым аспектам трудовой деятельности и по другим напрямую от специалистов. Обратиться на прямую линию можно до 31 августа в будние дни с 10 до 12. Инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук ответит по номеру в Бресте 21 60 45. Правовой инспектор труда Сергей Постолюк по телефону 21 60 12. Сегодня в Беларуси стартует традиционная акция ГАИ «Внимание, дети». Она продлится по 5 сентября. Согласно требованию правил дорожного движения, водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток. За нарушение предусмотрен штраф до 3 базовых величин. Школьные каникулы заканчиваются. Акция направлена на повышение заметности транспорта для детей перед началом учебного года. В студии Ольга Фалеева. Далее новости компании и прогноз погоды. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.

Ну что, друзья, ладно уж, там что-то скрывать-то не самый скромный праздник в календаре стеня сегодняшнего, но точно один из самых полезных, да иди его проста. Вот вы все думаете, что-то так вот начал с середины, а начало-то забыл, кстати, вы сейчас поймете, о чем я. В общем, один день сегодня себе можно позволить быть не идеальным продуктивным механизмом, ну а просто обычным человеком, который иногда заслуживает выходной, вкусный обед и отсутствие чувства вины за не сделанные дела. Вот полюбить себя сегодня — это не значит перестать развиваться, а значит просто перестать быть к себе строгим, чем к остальным. Все это про день любви к себе, который отмечают каждый год 25 августа. Ну и сегодня у нас, как вы понимаете, вторник, 25 августа. Да, скажете, Шерлок, ну молодец, да, разгадал эту дату и щелкаешь ее как орешки, друзья мои. Нет, я просто решил вам напомнить о том, что сегодняшний день действительно отличный повод полюбить себя заново, пересмотреть какие-то вещи, которые, честно говоря, вам могут надоедать, ну, не нравится в жизни, но заставляют, делают это все вас какие-то вещи из-под палки, поэтому пересмотрите себя, пересмотрите какие-то определенные идеи, которые вам, ну, не нравятся, ну, и позвольте себе немножечко полениться вместе с нами в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», 9.11 в стране, мы продолжаем и переходим к очередному треку от Алана Уокера.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.
3: А может, пойдем в кино, возьмем попкорн, или ко мне домой, возьмем чего-другого.

Ну что ж, вроде как собралось у вас достаточно большое приятное количество людей, наших любимых радиослушателей, и будет не лишним, а даже полезным напомнить, наверняка, уверен, что вы знали об этой информации, и не забыли сегодня включить ближайший свет фар или дневные ходовые огни. Напомним, что с сегодняшнего дня, 25 августа, в Беларуси началось специально комплексное мероприятие под названием «Внимание, дети», посвященное началу учебного года, и продлится она вплоть до 5 сентября. В эти дни автомобили в светлое время суток должны передвигаться, внимание, с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями при их наличии. В соответствии с частью 3 от 18.13 Кодекса Республики Беларусь за нарушение правил дорожного движения предусмотрено предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин. Напомним, кругленькая сумма в 135 белорусских рублей. Профилактическая акция призвана привлечь внимание к проблемам обеспечения безопасности детей на дороге и повысить уровень ответственности родителей и водителей в том числе. Ну что ж, друзья, водители-родители, родители-водители, это все закономерно, поэтому будьте внимательны и передвигайтесь, конечно же, согласно правилам безопасности. И большое спасибо нашему внештатному дорожному корреспонденту Сергею Автокомплекс Брест за информацию и напоминание. Ну а теперь с огромным удовольствием, вот сейчас, услышав эту композицию, пожалуйста, друзья, не гонить вперед. Я знаю, эмоции переполняют, приятные вещи в жизни происходят, да и песни любимые всеми и каждому.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Кофе купил.
3: Вернулась.
4: Билеты в кино.
3: Вернулась.
4: Поужинали.
3: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

Ну а перед тем, как поделиться очередной новостью, я все же спрошу у наших дорогих слушателей, знакомы ли они с таким понятием, как буккроссинг. Если же нет, я расскажу, ну а для многих просто напомню, что суть буккроссинга заключается в следующем. Необходимо оставить в любом общественном месте или на специальной полочке, в данном случае для других читателей, свою книгу. Взять другую, ну и взамен, соответственно, положить понравившуюся. Да, вот такой вот принцип. Работает он в большинстве наших прекрасных городов Беларуси, но многие страны пошли еще далее. Вот, например, в Калифорнии появилась некая библиотека свободных палок для собак. На пляжах отеля установили специальный шкаф, где питомцы могут выбрать себе понравившуюся палку для прогулки. Работает это все... как обычно, система буккроссинга. В общем, после прогулки палку предлагают вернуть на место или же оставить вместо нее новую для следующей собаки. Милота, да и только. Поэтому, знаете, наслаждаться, отдыхать и обмениваться неким опытом должны не только мы, люди, человеки мира сего, ну и, конечно же, братья наши меньшие. За это мы и благодарны. Нам же, друзья, что дошли до такой инженерной мысли. Ну и, конечно, если вам понравилась данная идея, попробуйте сколотить себе вот такую вот небольшую полочку со свободными палочками у себя во дворе и посмотрите, как день заиграет новыми красками.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

Кэтрин Элизабет Хадсон, гораздо более известная как Кэти Перри, американская певица, исполняющая в основном песни собственного сочинения после хита «I Kiss the Girl», сделана ее всемирно известной, ну а впоследствии артистка неоднократно номинировалась на премию Грэмми, но трек «Band-Aids» подтвердил статус настоящей принцессы фабрики грез. Музыкальный, конечно же. Ну, Кэти находится на пике популярности и продолжает это делать по сегодняшний день. Успешно входит в число наиболее успешных музыкальных с финансовой точки зрения исполнительств, ну и, конечно, просто наслаждается своим творчеством. Вот это действительно свобода выбора и правила жизни прекрасной девушки, исполнительницы, которая выбрала быть счастливой, совмещая работу, дефис, хобби и стиль жизни. Вот такая вот у нас Кэти Перри. Действительно, много интересных фактов о них можно узнать благодаря интернету, ну и личной автобиографии. Ну а я с огромным удовольствием напомню, что после яркой композиции мы переходим в следующий час, который обещает быть откровенным и, конечно же, посредством поста опроса и ваших сообщений. Вот это вот откровение, и побольше бы его хотелось бы увидеть в виде смс, который вы отправляете на студийный вайбер, номер которого плюс 375-33-399-2011, ну и переходите на нашу страницу во ВКонтакте, отвечая на пост опрос, принимая активное вот такое вот активное, да, решение для себя, как минимум, ну и вся эта активность будет приветствоваться. Напомню, 9.55 в стране, на очереди, как всегда, много приятных композиций, одна из них от Франка Уокера и Александра Стюарта, которая обязательно придется по вкусу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Глава государства Александр Лукашенко подписал указ номер 290 об установлении юбилейной медали «30 год Всебелорусскому народному сходу». Об этом Белта сообщили в пресс-службе президента. Указом утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать медалью будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси. В этом году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. В 1996 году ВНС сыграла решающую роль в судьбе страны. И сейчас, будучи уже конституционным органом, является фундаментом суверенного и успешного развития государства и общества, сохранения стабильного политического курса, мира и согласия на белорусской земле. Белорусская делегация во главе с председателем облисполкома Петром Пархомчиком работает в Иркутске. Сегодня в рамках визита стартовала насыщенная деловая программа на площадках 7-го Байкальского международного форума партнеров. В Иркутск уже прибыли участники масштабного автопробега по маршруту «Великий чайный путь». Открыта выставка-ярмарка, белорусская делегация участвует в пленарной сессии «Потенциал Великого чайного пути. Исторический торговый коридор в современных бизнес-реалиях». Сегодня же состоится 11-е заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Иркутской области. Главным итогом станет подписание плана мероприятий на 2026-2028 годы. В программе визита возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» и памятнику генералу армии Белобородову.
0: Новости.
1: В Брестской области за неделю оштрафованы почти 250 пешеходов из-за несоблюдения правил дорожного движения. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники госавтоинспекции задержали 34 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и отстранили от управления 107 лиц, не имевших на это права. Кроме того, к административной ответственности привлечен 141 водитель за непредоставление преимущества в движении пешеходам. И в завершение. Футбольный мяч, которым капитан сборной Аргентины Диего Марадона забил один из самых известных голов в истории чемпионатов мира, продали на аукционе примерно за 3 миллиона 350 тысяч долларов. Мяч с четвертьфинала чемпионата мира 1986 года между сборными Англии и Аргентины был продан на аукционе в США. Встреча тогда завершилась победой аргентинцев со счетом 2-1, а Марадона оформил дубль. После игры капитан аргентинской сборной сказал, что его первый мяч был забит немного головой Марадонны и немного рукой Бога. Более 30 лет мяч находился у главного арбитра того матча Туниса Али бен Нассера. В 2023 году он подтвердил письменно, что именно этот мяч использовался во время игры. Позже подлинность предмета подтвердили независимые эксперты. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Но за утром следует определенное время, если быть точнее 10:09 в стране. Я рад снова приветствовать всех, кто только что присоединился, и тем, кто не отвлекался на что-то постороннее. Остаетесь вместе с нами, это похвально, мы играем фоном, а вы занимаетесь своими рабочими делами. Да, тут не до личных моментов, друзья, и амбиций, когда куча всего навалилась, как снег на голову. Но бывает одно честное и в честном порядке правильное время, и определено оно в данном случае с 13 до 14.00 под названием «Заслуженный обеденный перерыв». Готовы с вами пообщаться именно на эту тему и узнать, о чем же вы, собственно, занимаетесь во время обеда. Переходите на нашу официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы подготовили для вас пост-опрос с ответами. Собственно, как у вас проходит обед на работе, есть следующие варианты ответа. Вы, что логично, вкусно обедаете, либо же сменяете обстановку и прогуливаетесь, отвлекаетесь на соцсети, общаетесь с коллегами, либо же решаете личные дела. Да, знаю, есть. И я знаю, что все эти варианты так или иначе подходят под вас в зависимости от времени, дня и ночи, обстоятельств, ну и других каких-либо факторов. В общем-то, готовы делиться мнением, я надеюсь, и вы в том числе. Оставляйте их на нашем студийном вайбере номер +375 код 33 39 9 00 11. Как всегда, в конце этого часа подведем итоги. Вопрос, как у вас проходит обед на работе? Как бы он ни проходил, друзья, времени до него остается вроде бы немного, но следует еще немножечко потрудиться, ну и, конечно же, оставаться в нашей компании, чтобы послушать следующую композицию от Джонни и Федука.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

Не секрет, друзья мои, что то, как вы проводите свой перерыв на обеде, влияет на вашу активность во второй половине дня. Как быстро вы включитесь в працу после того, как вернетесь с обеда. Насколько эффективно будете, что называется, работу работать и как будете чувствовать себя вечером. Есть способы действительно потратить свой обеденный перерыв с пользой, поставив большой плюсик и дать себе возможность насытиться продуктивным окончанием рабочего дня. Оказывается, всего один час в середине рабочего дня определяет все его продолжение. И вот один из способов провести его очень даже приятно. Ну, во-первых, нам советуют действительно что-то такое съесть интересное и полезное во время обеденного перерыва, даже если вы хотите похудеть, да, и держать себя в тонусе, у вас срочное поручение не пропускать прием пищи или хотя бы легкие закуски. Количество глюкозы, которое вы потребляете, напрямую влияет на вашу продуктивность в остатке рабочего дня. Но лучше, конечно же, полноценно пообедать и заказать, или, например, взять с собой еду, которая поддержит активность вашего мозга. Это, конечно же, рыба, это, безусловно, темный шоколад, это орехи, семки и шоколад, в том числе вместе с семечками. Так почему бы и не совместить приятное с полезным, друзья мои? Но для глубокой концентрации нужен реальный отдых. И сейчас перерыв на обед в офисах становится все меньше и меньше, а многие и вовсе обедают за рабочим столом. Это, как правило, очень даже нехорошо, и тем не менее перерыв даже в 15-20 минут – это отличная возможность поддержать концентрацию и уровень энергии в течение дня. Вот все маленькие задания и решения, которые мы делаем каждый день во время работы, исчерпывают наши психологические ресурсы. И перерывы на обед или даже просто небольшой перерыв в течение дня поддерживает возможность нашего мозга и восстанавливать свои ресурсы. Ну, так что, если вы пропускаете обед, это все чревато неприятными последствиями. Ну, в общем-то, готовы вместе с вами пообщаться и, конечно же, определить по ходу, как у вас проходит обед на работе, переходите на нашу официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте. Голосуйте, отправляйте ваше сообщение на студийный вайбер. В конце этого часа, по традиции, подведем итоги. Everybody say, hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Bikina. I said, hey. Now what I want everybody to do

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Наши треки.

И правда, себе сложно представить, что кто-то во время обеда будет заниматься тренировками, друзья, но... Я признаюсь вам честно, люди такие есть. Да, в большинстве европейских стран это стало нормой, даже базой, но вот у нас потихонечку начинает вводиться такая вот интересная вещь, как занятие спортом, особенно если обед ваш находится в промежутке между двумя и тремя часами. Да, такое тоже имеет место быть, если это люди подготовленные физически, или они наверняка знают, к чему они готовятся. Марафоны, да, дело прекрасное, но и даже полезное. Да, действительно, если у вас поздний обеденный перерыв, можно потратить какую-то его часть на тренировку, потому что с 3 до 6 вечера у человека самые лучшие физические показатели и самый меньший риск травм. Кроме того, с 2 до 6 вечера повышена эластичность мышц, а легкие работают лучше, чем в начале дня. Это физика. Это, друзья мои, не специалисты, которые точно выводили формулы для того, чтобы узнать вашу либо иную другую активность. Просто так диктован временем. Да, действительно, пытаемся выяснить на протяжении этого часа, чем же вы занимаетесь во время обеда, если не едите, если не перекусываете. У нас есть следующие варианты ответа, находятся они на официальной странице во ВКонтакте. Да, действительно, вкусно обедаете, что является базой. Да, сменяете обстановку, то есть гуляете, ну и занимаетесь какими-то другими вещами. Отвлекайтесь на соцсети, есть такой вариант ответа, общаетесь с коллегами, либо же решаете личные дела. Заходите. Голосуйте, пишите, чем вы занимаетесь во время своего обеденного перерыва на студийный Viber плюс 375-33-39-9011 и обязательно поговорим на эту тему, друзья мои, да, порассуждаем вместе с вами в конце нашего часа, обязательно подведем итоги. Оставайтесь с нами, ну а на очереди трек от Люси Чеботиной.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Итак, 10:53 в стране. Надеюсь, немножечко отвлеклись от рабочих сует, и мы с огромным удовольствием готовы подвести итоги, чтобы узнать, чем же вы занимаетесь во время своего обеденного перерыва, друзья мои. Но перед этим я хочу сказать огромное спасибо за вашу активность. Вы в очередной раз не подвели, что очень даже похвально. Итак, друзья, как у вас проходит обед на работе? Но стопроцентно, конечно же, вариант сменить обстановку, прогуляться, пообщаться на улице, пройтись по магазинам, увидеть что-нибудь новенькое, приобрести, ну и, конечно же, похвастаться в своих социальных сетях. Это полезно. Да, друзья, вот такие вот у нас результаты, и, конечно же, у нас результативность-то тоже выше всех, да, зашкаливает сегодня, во вторник, потому что понимаем, что впереди середина рабочей недели, среда, которую тоже нельзя подвести, и себя в первую очередь. Вот такие вот все молодцы. Итак, еще раз говорю всем огромное спасибо за то, что оставались вместе с нами, продолжаете делать это от души и чистого сердца. Команда «Утренний ваш шоу». Самое доброе утро. Правда, пока в моем лице, в лице Влада Романенко, прощается с вами до завтра. Услышимся традиционно с 7 до 11. Всем прекрасного продолжения рабочего дня и по традиции обнимаю. До завтра. Пока-пока.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов, в студии Ольга Фалеева. Доброе утро. На Припятском Полесье по поручению президента реализуется масштабный проект электрификации. До конца года Гомельскую и Брестскую области свяжет современная линия электропередачи Мозырь-Петриков-Микошевичи протяженностью около 150 километров. Острая необходимость дополнительной энергоартерии на Полесье возникла после разрушительного июльского урагана 2024-го. Линия электропередачи не идет по прямой. Маршрут трассы, которая пролегает по трем районам Гомельской и Брестской областей, выбирали очень тщательно, максимально учитывая интересы сельского и лесного хозяйства. Значительная часть пересекает заболоченные участки с глубокими торфяниками. В настоящее время ведутся работы на территории Петриковского, Житковичского и Лунинецкого районов. Продолжается монтаж оборудования на подстанции Микошевичи. Вот объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь. В Беларуси с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в сентябре составит 1125 рублей. Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, а также установленных доплат к основной пенсии. Пенсии будут перерасчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам, подчеркнули в ведомстве. В Минтруда также отметили, что повышение будет произведено в автоматическом режиме. Посещать пенсионные органы не требуется. Рассылка уведомлений и телефонные звонки не осуществляются.
0: Новости.
1: В Ганцевичском районе отрабатывают способ, позволяющий получать сверхранние и сверхпоздние ягоды голубики. Именно там расположена отраслевая лаборатория интродукции технологии малораспространенных ягодных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук. Заведующий лабораторией кандидат биологических наук Николай Павловский рассказал, что 5 лет назад в Ганцевичской лаборатории начали проводить научный опыт по контейнерному выращиванию голубики. И именно посадки в контейнерах пережили морозы с минимальными потерями. Выращивание в контейнерах дает возможность получать ультраранние и ультрапоздние ягоды, когда их цена на рынке максимальна. Таким образом, период получения свежей белорусской голубики увеличивается примерно на месяц. А это прямая выгода для производителя. И в завершение. В Брестской области сегодня пройдет проверка системы оповещения населения, сообщили в областном управлении МЧС. Ее проведут с 12 до 13 часов. Будут включаться электросирены, пройдет перехват у КВФМ-вещания на территории региона. Никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Делегация Беларуси участвует в Байкальском международном форуме партнеров, который проходит в Иркутске. В России с визитом находится делегация официальных и деловых кругов во главе с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком, который является ответственным за координацию сотрудничества с Иркутской областью с белорусской стороны. Представители Брестской области приняли участие в пленарной сессии, презентационной сессии инвестиционных проектов биржи контактов. Петр Пархомчик обратил внимание участников форума из России и Китая, Монголии на выгодное географическое положение Беларуси в целом и Брестской области в частности, которая является воротами с востока на запад. На форуме состоялась презентация потенциала Брестской области. В регионе работает около 2000 промышленных предприятий. За последние 10 лет объемы производства удалось нарастить почти вдвое. Среднегодовой приток инвестиций в 4 раза. В экономике Брещины работает капитал 33 стран мира. В Брестской области начали реализацию проекта по строительству высоковольтной линии 330 кВт Березовская ГРЭС Пинск-Микошевичи. Новая инфраструктура станет фундаментом для промышленного роста региона и обеспечит бесперебойное питание сотен тысяч потребителей. Специалисты возведут 180 км новых линий электропередачи и реконструируют 60 км действующих сетей. Проект включает полную трансформацию трех узловых подстанций. В Пинске построят новое распределительное устройство, в Микошевичах установят мощный автотрансформатор, а подстанцию Белоозерские значительно расширят.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Пружанском районе 38-летний мужчина из ревности поджег дом, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Случай произошел в одной из деревень. Правоохранителям удалось восстановить картину событий того вечера. Фигурант и его приятель вместе выпивали. Разгоряченный спиртным глава семьи после застолья начал предъявлять претензии жене, приревновав ее к знакомому. Понимая, что назревает скандал, женщина убежала к соседке. Мужчина позвонил ей и пригрозил, что сожжет дом. Получив от жены отказ вернуться, фигурант взял канистры с бензином, который хранил в подвале, облил горючим жилые комнаты и поджег их. Пара проживала в жилье, которое находится в собственности предприятия. Причинен ущерб на 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Беларуси назвали птицу 2027 года. Она сменит черного аиста, который является птицей этого года, сообщили Белта в Национальной академии наук Беларуси. Участники могли голосовать на онлайн-площадках за одного из четырех кандидатов. Всего было получено 4172 голоса. С большим отрывом победила золотистая щурка, самый яркий вид пернатых из четырех представленных для выбора. Она собрала 2165 голосов. Золотистая щурка гнездится в и включена в Красную книгу Беларуси. Встречается во всех областях страны, больше на юге. Численность невысокая, но с потеплением климата постепенно растет. Вид продвигается на север. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.

17:08 на наших больших студийных часах. Мы вместе с вами продолжаем это лето. 25-й день августа. Напоминает нам просто лишний раз о том, что если вдруг какие-то планы на лето были, но вы почему-то не успели их осуществить, есть еще время, ребята. Ну, впереди еще и летние выходные. Кстати, финальные выходные этого лета и финальный понедельник еще этого лета нам предстоит вместе с вами. Поэтому давайте вспоминать, какие планы вы строили. Возможно, ну, какой-то новый вкус мороженого вы еще не успели попробовать. Или еще, например, не успели какие-то водные свои вот эти вот мечты исполнить, например, в виде какого-то бассейна у вас во дворе. Ну или на даче. Есть еще время насладиться финальными летними днями. Ну, кстати, совсем скоро поговорим еще о том, каким прогнозируется сентябрь. Синоптики видят его, ну, по крайней мере, теплым. Вот каким конкретно, в выпуске новостей обязательно поговорим и обсудим. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15:00 в дневной смене вместе с вами. Также продолжаю это лето. Ну и Fast Family и Fargo далее с композицией «Перемотай». Вот если бы можно было поставить эту музыкальную композицию и назад, начало июня, перемотать этот летний сезон, я думаю, каждый бы согласился это сделать. Ну, а если ты в эту секунду находишься в отпуске, конечно же, хорошего продолжения тебе этого отпускного сезона. Успей насладиться каждым мгновением этого летнего перерыва в работе. Да, ну и совсем скоро уже и сентябрь, и какие-то новые заботы, и дела. Вообще, это, знаете ли, такое очень, очень такое своеобразное время. Несмотря на то, что я вроде бы и стал взрослым, но почему-то с каким-то озадаченным взглядом, вот, знаете ли, я встречаю сентябрь, что вроде бы я и в школу не иду, ну, идет ребенок, да, но все равно вот какая-то, что ли, тревога на душе, я не знаю, и каждый год я испытываю ровно те же чувства, когда вижу где-то большие вывески «Здравствуй, школа!» или там «Скоро в школу!» вот что-то такое. Если вы испытываете подобные эмоции, ну что же, тогда мы в одной компании вместе с вами, и в этой компании будем продолжать сегодняшний день.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Еще немного рекламы. Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ и Евросоюза. Заработная плата до 300 белорусских рублей в сутки. Телефон для справок плюс 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

Потому что продолжается дневная смена на волнах Радио Брест. 12 часов и 24 минуты. Вспомним о том, какие события произошли в этот день. И какие праздники мы вместе с вами отмечаем именно сегодня. 25 августа. Сегодня день любви к себе. Каждый, пускай, безусловно, увидит что-то приятное в отражении в зеркало, да, ну и в эту секундочку скажет, как же я тебя люблю, какой же ты у меня хороший. День поцелуемся и помиримся сегодня также отмечается. Ну, это при условии, что у вас какой-то скандал, возможно, совсем недавно какие-то, знаете ли, такие моменты, ну, неприятные сердцу произошли. Так вот, в эту секундочку нужно обязательно позвонить родному и близкому человеку, если вы до сих пор в ссоре, да, и сказать о том, как сильно вы его любите. И вообще, что в целом все будет хорошо. Всемирный день ухода за кожей отмечается также 25 августа. День рождения операционной системы Linux. Ну, кстати, есть среди слушателей Радио Брест уверенные пользователи этой операционной системы. Я лично никогда даже, я даже не представляю, как она выглядит, если честно. Да, все остальные операционные системы я уже, по крайней мере, могу визуализировать. Вот, с Linux у меня еще очень такие сторонние отношения. Авиационный маршрут Лондон-Париж в 1919 году был запущен, объявлен, если хотите, регулярный международный авиационный маршрут. Ну а позже, все мы знаем, что в 2004 году Ракли написал об этом песню «Лондон-Париж, голуби вверх, блики с крыш», написал он тогда. Так, что еще случилось в этот день? Был учрежден телеканал «Культура» в 97-м году. Вот такое вот событие. Иван Грозный появился на свет 25 августа. Режиссер Георгий Дайнелия также появился на свет 25-й августовский день. Вместе с ним на свет появился еще актер сэр Шон Коннери. Режиссер Тим Бёртон отмечает свой день рождения, а также актриса Блэк Лайвли 87-го года рождения. Очень быстро пробежались по праздникам сегодняшнего дня. Если в вашей жизни 25 августа также случилось очень какое-то классное событие, тогда успейте сообщить нам об этом. Наши контакты, наш номер вайбера 399-2011. СМС-портал 9900 работает на прием ваших самых добрых сообщений. В середине часа поговорим о погоде на сегодняшний день.

0: Погода.
1: Так, о погоде очень быстро поговорим. Информация от Бреста облгидромета на сегодняшний день. Синоптики обещают нам переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня до 23 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
4: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

по уверениям Анет Сайт, можно влюбиться, но не любить, можно забыться, но не забыть. А еще можно все время оставаться молодым. Ну, в душе, несмотря на цифру, в паспорте, возможно, соответствующее году вашему рождению. Самому жилому человеку на Земле исполнилось 117 лет. Она появилась на свет в 1909 году. Ну и спросили же, безусловно, сразу же начали узнавать, в чем секрет долголетия. Поделитесь, расскажите. Ну и в топ ее советов по долголетию вошли следующие пункты. Никогда не спорить с людьми, выслушивайте собеседника, а потом все равно делайте по-своему. Как вам такой совет от бабули? Необходимо сохранять позитивный настрой. Но этого у нас здесь огромное количество, знаете ли. Бабуля говорит, что именно из-за позитивного мышления она так долго и прожила. Все время необходимо оставаться активным. Какой-то умеренный спорт, прогулки, спортивные игры. Сохранять самостоятельность как можно дольше. Дело в том, что она водила авто до 97 лет. Ну и продолжает практически полностью себя обслуживать. Ну и самое главное – это умеренность. Умеренность во всем. В общем, все советы запомнили. Все обязательно будем исполнять. Да, ну и в плане музыкального наслаждения здесь также мы будем исполнять уже совсем скоро. Джон Ньюман появится на волнах Радио Брест. Также Адель в Радио Брест сигналах совсем скоро. Будьте рядом вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by и мобильное приложение Radio Player Беларусь поможет тебе все время оставаться молодым.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Орден Дружбы Народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову, передает Белта. Награждение состоялось во время встречи главы белорусского государства с первым вице-премьером России во Дворце Независимости. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Администрация свободной экономической зоны Брест заключила соглашение о сотрудничестве с корпорацией развития Иркутской области. Церемония подписания документов состоялась на полях Байкальского международного форума партнеров, который проходит в Иркутске. Соглашение позволит прежде всего увеличить внешнеторговый оборот между резидентами свободной экономической зоны Брест и Иркутской областью. Будут прорабатываться также вопросы по созданию кооперационных совместных инвестиционных проектов. В форуме участвуют 4 резидента. СЭС, группа компаний «Стим», аккумуляторная компания, «Агропищепром», «Сифания Экотехника». Каждый из них провел встречи, обговорили точки для роста экспортной составляющей, обмена опытом, в частности, касающегося машиностроения, рассказал глава администрации свободной экономической зоны Брест Вадим Кравчук.
0: Новости.
1: В Пинском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. Накануне вечером 52-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управлял мотоциклом «Минск» и двигался по улице Партизанской в направлении улицы 8 марта в деревне Хворосно. По предварительной информации, не справился с управлением и наехал на забор жилого дома. От полученных травм мотоциклист скончался в учреждении здравоохранения. Проводится проверка. В 38-й Брестской десантно-штурмовой бригаде стартовал смотр спортивно-массовой работы. На протяжении недели в воинской части будет работать комиссия спортивного комитета вооруженных сил. Ей предстоит детально проверить уровень физической формы, выносливости и специальной выучки военнослужащих всех категорий. Нагрузка распределена по возрастным группам. Десантникам предстоит продемонстрировать свои навыки в ключевых элементах физической подготовки. Беги на 100 метров и кроссе на 3 километра с оружием, классическом подтягивании на перекладине и сложном комбинированном силовом упражнении на турнике, метании гранаты и прохождении единой полосы препятствий, где оценивается не только скорость, но и четкость выполнения каждого элемента. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бюай» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность. Днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами 9-10 градусов. Днем от 20 до 24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: никогда твою руку
1: сжать. Даже если немного холодно стало в этот день, ну, мы обязательно согреем вас сообщениями, приветами, добрыми словами и, конечно же, музыкой. Здесь на волнах Радио Брест все только самое лучшее и только специально для вас. В любой будний день вместе с вами в дневной смене с 12 и до 15.00. Ну, а прямо сейчас пришло время, час приветов и поздравлений. Самых добрых слов, слов признаний. Поэтому пишите все нам, отправляйте к нам на Viber 399-2011. Здравствуйте, хочу передать привет Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю, написала Вероничка. Сделала это самой первой, кстати. Да, ну и мы Веронике также огромный привет передаем. Пишите и вы свои сообщения, отправляйте, все обязательно прочтем. Мод, далее еще одна композиция о любви. В эту секунду в радиобрест-приемниках.

0: Реклама.
1: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

Это час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Мы вместе с вами летим далее. Так, ну и тут Серега передает всем приветы жителям города Пружаны. У меня, Серега пишет, в данный момент отпуск. Так, ну только непонятно, то ли Серега первый день отдыхает, то ли, возможно, уже отпуск этот подходит к концу, а может быть, мы где-то на золотом экваторе находимся этого отпускного периода. Во всяком случае, Серега передает всем привет, всем, кто его знает, говорит о том, что на работу, да, еще не хочется, ну, понимаем вас, Сергей, если честно. Да, передает привет всем тем, кто его узнал, и всем тем, кто его знает. Сереж, передаем также огромный привет, и пускай отпуск запомнится какими-то яркими, классными событиями. Так, на смс-портал еще прилетело. Здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет своим родителям, маме Кате и папе Жене, от их дочки Вероники. Так, еще есть сообщение. Поздравляю моих дорогих родителей, которые на протяжении 30 лет были связаны между собой магией любви. Сегодня у них годовщина совместной жизни. Желаем им со временем любить все сильнее и радоваться нашим достижениям. С любовью, ваша большая семья. 399-2011, смс-портал 9900 принимает ваши сообщения на протяжении этого часа. Уже совсем скоро прогноз погоды на ближайшие сутки. Прилетела к нам информация от Брест-облгидромета. Готовы ей поделиться, не пропустите.

0: Погода.
1: Немного информации о погоде на ближайшие сутки от Брест-Облгидромета. Итак, синоптики обещают нам ночью небольшую облачность, днем облачность переменная, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер неустойчивый, слабый, днем северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 6-8, днем от 20 до 22 градусов. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте этой ночью 8-10, днем до 24 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Мы также невидимой нитью объединяем всех участников нашего радио Бреста эфира, ну и марафона поздравлений. В этом случае час приветов и поздравлений на волнах радио Брест в каждом из радио Брест приемников звучит в этот момент. Так, значит, прилетело сообщение от Ивана. Здравствуйте, передайте теплый летний привет моим друзьям. Также поздравьте с днем рождения мою замечательную соседку Екатерину Андреевну. От всей души желаю крепкого здоровья и долгих счастливых лет. Это было от Вани. Так, привет всем своим друзьям. Пускай удача будет на их стороне. Вот. Так, всей команде Радио Брест желаю прекрасного продолжения этого лета. Ой, слушайте, ребята, так приятно, отличное настроение и хорошего продолжения этого дня. Спасибо, Радио Брест. Написал нам Миша. Миш тоже огромный привет улетает. Кстати, Миша, напишите, откуда вы в эту секунду? Так, что еще есть? Передаю привет всем друзьям. Так, это было на СМС-портал. Это абоненточный номер заканчивается на цифре 5512. Всем друзьям вот просто привет улетел. 399-2011. Это номер нашего Вайбера, СМС-портал 9900. Мы вместе с вами продолжаем этот день. Продолжаем обеденный перерыв. Ну и, конечно же, вместе с вами продолжаем слушать музыку на волнах Радио Брест. Поэтому делай громче, улучшай или повышай градус своего настроения. Ну а я с финальной порцией сообщений вернусь уже совсем скоро.
1: Реклама.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Так, затерялось тут одно сообщение, в начале часа прилетело, но что-то мы его тут прозевали. Ольга написала: «Привет, хочу передать привет моему папе Дмитрию, братику Сереже, хорошего вам дня и настроения, прекрасного, удачи, ну а также везения». Есть еще одно сообщение. Передаю привет Полине Константиновне. Благодарю ее за помощь и поддержки, советы и рекомендации. Это было от Миши. Так, что еще у нас есть из того, что мы не успели прочитать? Сейчас еще разочек все перепроверим, чтобы все точно. Так, на 9900 есть еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет своей любимой семье и вам. Это от абонента, чей номер заканчивается на цифре 2206. Так, и еще одно сообщение. Передаю привет своей любимой напарнице. Светик, не грусти. У тебя завтра выходной. Также любимому городу привет. И моей любимой семье. Георгию, сыночку Кирюше, Артему и лапочке дочке Машеньке. Ваша жена и мама Юля. Все ваши сообщения озвучены. Это значит, что смело можем двигаться далее вместе с вами по эфиру. Ну и, конечно же, только с музыкой в душе. Ну или в наушниках. Слушать нас можно также через мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Находи среди списка любимую радиостанцию и вместе с нами продолжай свой день.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь считает за честь сотрудничать с Россией. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Глава государства, в частности, актуализировал тему совместного производства самолета «Освей», а также заявил о планах встретиться с президентом и премьер-министром России.
2: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все таки «Освей» был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе. Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас экспорт и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Беларусь и Иркутская область России вышли на новый уровень экономического партнерства. Такая информация прозвучала сегодня во время 11-го заседания рабочей группы по сотрудничеству. Заседание проходит в Иркутске. Стороны нацелены использовать имеющийся потенциал для укрепления торгово-экономического партнерства. Развитый машиностроительный комплекс позволяет нам предложить широкий выбор пассажирской, специальной и сельскохозяйственной техники. Имеем хорошие резервы для увеличения поставок лифтового оборудования. Промышленные предприятия Беларуси заинтересованы и готовы к сотрудничеству с Иркутской областью, отметил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, ответственный за координацию сотрудничества Беларуси и Иркутской области. Он заверил, что Беларусь рассчитывает и дальше поддерживать высокие темпы в торговле продовольствием, расширять взаимодействие в поставках молочной продукции, продуктов переработки, овощей и фруктов. И в завершение. Министерство труда и социальной защиты завтра с 9 до 12 часов проведет прямую телефонную линию для молодых специалистов, сообщили Белта в пресс-службе Минтруда. Звонки по вопросам трудовых прав, гарантии адаптации будут приниматься по номеру 017-371-09-48. По вопросам охраны труда и безопасным условиям работы по номеру 017-250-38-78. Также в ведомстве напомнили, что получить информацию можно по линии министерства или обратиться в Департамент госинспекции труда, его региональные подразделения. Оперативно сообщить о невыплате зарплаты или пособий можно через чат-бот в мессенджере. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность. Днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами 9-10 градусов. Днем от 20 до 24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

При помощи музыки можно улететь выше облаков. И пускай не только этот трек, но и многие другие звучат в вашем радио. Где бы вы ни находились, мы будем вместе с вами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by и, конечно же, используя мобильное приложение Radio Player Беларусь, можно стать еще немножечко ближе к любимому Радио Брест. Мы сегодня вместе с вами продолжаем эфир. Ну и традиционно в этот вторник нас ожидают уроки безопасности. Безопасный вторник с МЧС на волнах Радио Брест уже совсем скоро. Кирилл Марчук вместе с нами на прямой телефонной связи, поэтому совсем скоро он в эфире появится. Да, ну а вместе с вами, безусловно, мы сделаем этот день еще немножечко безопаснее, просто напомнив основные правила той самой безопасности. Присоединяйтесь к эфиру, оставайтесь вместе с нами на 104.8 FM.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Итак, наш безопасный вторник продолжается. 14:19. Прямо сейчас с нами на прямой связи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановского горотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. Поговорим о самом важном, безусловно, о том, как обезопасить себя. Ну и, кроме этого, о каких-то актуальных проблемах. Все это в рамках нашего разговора на протяжении этого часа. Здравствуйте, Кирилл, вам слово.
2: Здравствуйте. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на актуальную проблему – загорания в природных экосистемах, которые несут серьезную угрозу не только окружающей среде, но и жизни, здоровью и имуществу людей. С начала года на территории Барановичского региона зарегистрировано 48 фактов загорания в природных экосистемах. Из них 37 загорания травы и кустарника. Такая статистика – серьезный повод задуматься, ведь зачастую причиной подобных возгораний становится человеческий фактор, а именно незаконное выжигание сухой растительности. Подчеркну, что выжигание сухой травы на корню, а также стерни и пожнивных остатков недопустимо нигде. Это крайне опасное действие, которое нередко приводит к стремительному распространению огня и серьезным последствиям. Требования правил пожарной безопасности категорически запрещают выжигание сухой растительности на корню, но на придомовых территориях и земельных участках, предоставленных для коллективного садоводства или дачного строительства. За подобное нарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 24.36 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. При этом закон не запрещает разводить костры и использовать специальные приспособления для приготовления пищи – мангалы, грили и другие. Однако делать это можно только при строгом соблюдении правил безопасности. Важно непрерывно контролировать процесс горения и тления от начала и до полного затухания, поскольку даже кратковременное оставление огня без присмотра чревато серьезными последствиями. Ветер может мгновенно разнести искры, и небольшой костер превратится в масштабный пожар. Нельзя применять для разжигания костров легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, за исключением тех, что специально предназначены для розжига. Место для костра необходимо тщательно подготовить, очистить от сухой травы, веток, мусора и иных горючих материалов, а рядом обязательно разместить первичные средства тушения – ведро с водой, лопату или огнетушитель, чтобы при необходимости оперативно справиться с огнем. Нужно следить, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных построек и хранящиеся поблизости материалы. При этом безопасное расстояние следует определять самостоятельно с учетом размера костра, вида горючих материалов и текущих погодных условий, в первую очередь силы ветра. По завершении использования костра важно полностью потушить остатки горящих и тлеющих материалов. Недостаточно просто залить видимое пламя, ведь угли могут продолжать тлеть и спустя несколько часов вспыхнуть снова. Необходимо убедиться, что тление прекратилось полностью. Если вы стали очевидцем горения сухой растительности, действуйте грамотно и без паники. Прежде всего, оцените обстановку, определите размер очага, направление ветра, наличие поблизости людей, построек или лесных массивов. При небольшом очаге можно попробовать сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, забросать его песком, либо залить водой, но ни в коем случае не стоит рисковать жизнью и здоровьем. После тушения не уходите сразу, останьтесь на месте и убедитесь, что пламя не разгорелось вновь. Если же очаг возгорания большой, не пытайтесь справиться с ним самостоятельно. Немедленно позвоните по номерам 101 или 112, сообщите диспетчеру точные координаты места происшествия, опишите ситуацию и, если возможно, укажите ориентиры, а затем постарайтесь как можно быстрее покинуть опасную зону. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.
1: Ну да, действительно так и есть. Пожар легче предупредить, чем потушить. О том, как обезопасить себя, сегодня говорим с инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям Кириллом Санчуком. Совсем скоро диалог

0: Погода.
1: Итак, прогноз погоды на ближайшие сутки от Брест-Облгидромет. Синоптики обещают нам небольшую облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 6-8, днем 20-22 градуса. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. Этой ночью в Бресте 8-10, днем 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: Хит продолжающегося лета «Шаде» на волнах радио Бреста. Ну а мы в рамках нашего вторника, безусловно, продолжаем рубрику, которая напрямую нацелена на безопасность. Безопасный вторник с МЧС.
1: Безопасный вторник с МЧС.
0: Ну, конечно же, не только безопасным уикендом будет посвящен следующий выход, но и в целом уже завершению летнего периода. Поскольку уже совсем скоро мы увидим, как школьники в новых, так сказать, с новыми учебниками отправятся вновь за парты. Да, ну и о безопасности, в том числе и на дорогах, и в том числе в жилых массивах, поговорим далее с инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям Кириллом Сенчуком. На прямой телефонной связи вместе с нами. Ну что же, Кирилл, давайте продолжим наш диалог.
2: До начала нового учебного года остаются считанные дни. Совсем скоро наши улицы вновь наполнятся детворой. Мальчишки и девчонки пойдут в школу с букетами и школьными рюкзаками, искренне веря, что мир вокруг абсолютно безопасен. Но именно в этот переходный период, когда после долгих летних каникул ребята еще не успели заново привыкнуть к ритму города, к интенсивному движению транспорта и строгим правилам поведения, риск возникновения опасных ситуаций заметно возрастает. Мы прекрасно понимаем, насколько важно вовремя напомнить о безопасности и активно ведем профилактическую работу. На протяжении всего лета и в преддверии учебного года работники Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям регулярно посещают детские сады и школы нашего региона. Занятия проводятся в максимально доступной игровой форме, с наглядными пособиями, обучающими мультфильмами, викторинами и практическими мини-упражнениями. Такой подход позволяет даже самым маленьким слушателям легко запомнить главное правило, а школьникам освежить знания и понять, как действовать в экстренной ситуации. Уважаемые родители, именно на вас лежит главная ответственность за безопасность детей. За лето ребята немного расслабились, отвыкли от городского трафика и могли подзабыть важное правило. Наша общая задача – мягко и спокойно вернуть их к осознанному поведению. Начните с домашней безопасности. Убедитесь, что спички, зажигалки, бытовая химия и лекарства хранятся в местах, недоступных для детей. Закройте розетки специальными заглушками. Еще раз спокойно и без нотаций объясните ребенку, почему нельзя самостоятельно включать плиту, трогать оголенные провода или пользоваться сложными электроприборами. Очень полезным и одновременно увлекательным делом станет небольшой семейный квест. Пройдите вместе с ребенком маршрут от дома до школы и обратно. Разберите этот путь по деталям. Покажите, где находятся пешеходные переходы, на каких участках дорога просматривается плохо, так называемые слепые зоны для водителей. Объясните, почему нельзя выходить на проезжую часть, пока автомобиль полностью не остановился. Отдельно напомните, что капюшон, надвинутые на глаза и наушники, закрывающие слух, это серьезный риск при переходе улицы. В такой ситуации ребенок просто не заметит приближающуюся машину и не услышит предупреждающий сигнал. Регулярно, но ненавязчиво напоминайте детям об опасности игр с огнем, а также о том, что прогулки по стройкам, заброшенным зданиям, чердакам и подвалам категорически запрещены. Проверьте, чтобы по пути в школу не было потенциально опасных участков, пустырей, плохо освещенных дворов, мест с незакрытыми люками. Обязательно выучите вместе с ребенком его имя и фамилию, домашний адрес и телефоны экстренных служб 101 или 112. Если в доме случится беда, ребенок должен четко знать алгоритм действий. Главное правило, которое нужно донести до каждого школьника, при пожаре или сильном задымлении необходимо немедленно покинуть помещение, выбежать на улицу или на балкон и громко звать на помощь. Ни в коем случае нельзя прятаться под кроватью, в шкафу или в других укромных местах. В чрезвычайной ситуации это может стоить жизни. Сформировать у ребенка культуру безопасности и привить правильные привычки – прямая обязанность родителей. Важно помнить, дети редко прислушиваются к длинным нотациям, зато очень внимательно наблюдают за нашими поступками. Если вы сами переходите дорогу на красный свет или оставляете включенным утюг, никакие лекции не будут иметь должного эффекта. Ваше внимание, забота и, что особенно важно, личный пример – это самая надежная защита для ваших детей. Спасатели Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям продолжают активную профилактическую работу, проводят открытые уроки, экскурсии в пожарно-спасательные части и обучающие мероприятия, чтобы сделать тему безопасности понятной и близкой каждому ребенку. Мы призываем вас поддержать эти усилия. Обсуждайте с детьми вопросы безопасности, задавайте вопросы, разбирайте реальные ситуации. Пусть новый учебный год будет наполнен радостью и, самое главное, спокойствием за своих близких.
0: Ну, на самом деле, я даже обязуюсь, если честно, также напоминать какие-то правила безопасности, о том, что как переходить дорогу, ну и прочее. И будем делать это не только дома, но и вот напрямую в Радио Брест, в Радио Брест эфире. Вместе с вами продолжаем эфир на волнах Радио Брест. Далее немного музыки для хорошего настроения в рамках этого дня. Ну и, безусловно, совсем скоро вернемся к вам вновь.

0: мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Безопасный вторник. Сам час.
2: Финальный выход в рамках нашего безопасного вторника, который мы также посвятим безопасности, ну и посвятим сезонности, но поскольку мы уже обсуждали и не раз говорили о том, что в рамках летнего периода люди еще устремляются, помимо того, чтобы отдохнуть, ну и еще каким-то образом заготовить, возможно, вкусные грибы и ягоды. Вот о правилах нахождения в лесу прямо сейчас продолжим наш разговор. Кирилл, вам слово.
3: Конец августа, пора активного сбора грибов и ягод, и мы вновь напоминаем о важности соблюдения правил безопасности в лесу. Спасатели Барановичского горного отдела по чрезвычайным ситуациям на постоянной основе оттачивают навыки по поиску людей, проводят занятия и учения в природных экосистемах. Это позволяет отработать алгоритмы действий в условиях, максимально приближенных к реальным. Спасатели учатся ориентироваться на сложные местности, отрабатывают взаимодействие между группами. Такая подготовка – залог того, что при поступлении сигнала о пропавшем человеке команда сможет действовать быстро, слаженно и эффективно. Если человек потерялся в лесу, на помощь приходят не только опытные спасатели, но и современная техника. В поисковых мероприятиях активно используется квадроцикл. Он позволяет оперативно добраться до труднодоступных участков и обследовать большие территории. Кроме того, у нас в арсенале есть и беспилотный летательный аппарат. С его помощью можно осмотреть обширные участки леса с воздуха, выявить возможные места нахождения человека, оценить обстановку и скорректировать действия наземных групп. Применение такой техники существенно повышает шансы на успешный и быстрый поиск. Вернемся же к правилам, которые помогут не допустить беды. Перед выходом в лес обязательно сообщите родным, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. Выбирайте знакомые маршруты или туристические тропы. Соберите рюкзак с самым необходимым. Заряженный телефон, компас или навигатор, карту местности, фонарик, спички, непромокаемые упаковки, воду, небольшой запас еды и аптечку. Одежда должна быть удобной и яркой. Это значительно облегчит поиски, если человек все-таки потеряет ориентир. Особое внимание детям. Заранее проговорите с ними правила поведения. Нельзя уходить от взрослых даже на несколько метров. Пробовать незнакомые ягоды, грибы и растения. Отработайте вместе алгоритм действий на случай, если ребенок потеряется. Остановиться, не прятаться, громко звать на помощь, оставаться на тропинке или дороге. Мы регулярно проводим занятия в школах и детских садах. В игровой и наглядной форме учим детей, как вести себя в лесу и других потенциально опасных местах. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, стоит особенно внимательно относиться к своим силам. Не рекомендуется отправляться в лес в одиночку, а при планировании длительного маршрута обязательно возьмите с собой необходимые лекарства. Если вы или кто-то из вашей группы заблудились, главное – сохранять спокойствие. Остановитесь, прислушайтесь. Возможно, неподалеку есть дорога, ручей или другие признаки присутствия людей. При наличии связи сразу звоните по номеру 101 или 112. Если связи нет, постарайтесь вернуться по своим следам до последней знакомой точки. Не уходите от тропинок, просек, берегов, рек. Именно по этим направлениям чаще всего ведут поиски спасатели. Если самостоятельно выбраться не удается, оставайтесь на месте. Так вас будет легче найти. Напоминаю, в случае любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112. Желаю, чтобы ваш отдых в лесу был безопасным и приятным. Берегите себя и своих близких.
2: Я напомню вам, что о том, как себя обезопасить, поговорили мы с инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по ЧС Кириллом Сынчуком. Благодарим Кирилла. Ну и вместе с вами также с безопасностью продолжаем этот день. Меня зовут Женя Филинович. Я прощаюсь с вами до завтра. Уже, как обычно, с 12 до 15 будем вместе. Ну а уже через один музыкальный час здесь с 16.00 стартует вечерняя смена и ее ведущий Алексей Лехович. В общем, не потеряйте друг друга, это самое главное. Чаще звоните друг другу, напоминайте о себе и передавайте привет. И, кстати, такая возможность есть и на Радио Брест. Всех обнимаем, до завтра, пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалиева. Добрый день. Опытный образец самолета «Освей» появится в 2027 году. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. По итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске передает «Белта». Белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов-компонентов. В том числе окраска в Минске. Для этого предоставлены хорошие возможности, сказал первый вице-премьер. Он, в частности, упомянул о проекте нового перспективного самолета «Освей», в реализации которого принимает участие и белорусская сторона. «Мы сегодня движемся по тому графику, который откорректирован. В следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания. Рассчитываем, что к концу 2029 года закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь на рынке Беларуси и России. Рассчитываем поставлять и в третьи страны», – проинформировал Денис Мантуров. В предстоящем учебном году в Брестской области будет функционировать 456 учреждений общего среднего образования, в которых будут обучаться более 163 тысяч школьников. Об этом сообщили в Главном управлении по образованию Брестского облисполкома. На строительство, капитальные и текущие ремонты и приобретение оборудования из различных источников направлено свыше 170 миллионов рублей. Ведется строительство средней школы на 1020 мест в юго-западном микрорайоне 5 Бреста и детского сада на 280 мест в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, а также детского сада на 190 мест с бассейном по улице Жукова в Бресте с привлечением иностранных инвестиций. Разрабатывается проектная документация на строительство средних школ в агрогородке Альшан и Столинского района и в Березе. Выбран подрядчик на строительство детского сада по улице Лейтенанта Рябцева в Бресте. Для организации перевозки обучающихся в сельской местности в этом учебном году планируется задействовать 316 школьных автобусов, в том числе 49 новых.
0: Новости.
2: Пинские правоохранители изъяли у 58-летнего мужчины маковую соломку. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. В поле зрения сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГУВД попался местный житель. Во время личного обыска правоохранители обнаружили и изъяли у него более 80 граммов маковой соломки. По словам пинчанина, он нашел ее в поле в Лунинецком районе, а потом привез домой и собирался использовать для собственных нужд. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Напоминаем, в Брестской области по 15 сентября проводится специальная программа «МАК». И в завершение. В рамках недели рекламы библиотек Брестская центральная городская библиотека имени Пушкина приглашает всех желающих на творческую встречу с Олесей Борисюк. В программе мероприятия романтические песни о любви, а также трогательные стихи о жизни в чувственном исполнении дуэта Олеси Борисюк и Эдуарда Пищика. Также во время встречи состоится розыгрыш подарков от друзей библиотеки. Встреча состоится 14 сентября в 15 часов. Вход свободный. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бюай в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность. Днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами 9-10 градусов. Днем от 20 до 24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире Радио Брест, наша программа «Время выбирать». Меня Алексей Лихович, и сегодня у нас не просто интервью, а важная точка в очень большом и серьезном разговоре. В течение нескольких недель мы слушали истории совсем юных, но уже состоявшихся специалистов. Учителя, врачи, аграрии, не только. Они рассказывали о своем пути, о том, как непросто, но интересно делать первые шаги в профессии. Мы говорили об учебе, о первой зарплате, о том, что значит быть молодым специалистом на Брещине. А вот сегодня финал, и к нам в студию пришел человек, который знает о молодых специалистах очень многое. Тот, кто стоит во главе областного комитета организации, которая помогает молодым людям найти свой путь и место свое в жизни. Это Елизавета Маркович, первый секретарь Брестского областного комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи. Елизавета, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Елизавета, в течение наших предыдущих программ мы говорили с ребятами об их личном опыте. А теперь давайте посмотрим на картину в целом. Сколько молодых специалистов ежегодно приходят на первые рабочие места в нашу область?
3: Да, хотелось бы отметить, что цифра и вправду, которую я озвучу, она впечатляющая, и каждый молодой специалист – это человек, за которым стоит история, его первый профессиональный опыт, и если так предварительно такое, да, еще не итоговой разбивки, то в основных наших отраслях, это сфера образования, у нас 681 человек, в сфере медицины 409, в сельском хозяйстве 625, и в других смежных отраслях – торговля, промышленность, сфера услуг, ЖКХ, у нас порядка еще 200 человек.
2: Ну, это действительно, как вы сказали, по-настоящему впечатляющая цифра. Но одно дело прийти, другое все же остаться. Об этом говорится в разных источниках. А вот что конкретно Белорусский республиканский союз молодежи делает для того, чтобы молодые кадры закреплялись на местах, чувствовали поддержку и не боялись трудностей?
3: Алексей, знаете, вы сейчас задали мой самый любимый вопрос, который задают организации, что БРСМ вообще делает. На самом деле у нас 8 направлений деятельности, и я, когда отвечаю на этот вопрос, я всегда говорю, что мы вам можем предложить массу проектов и программ, но сколько вы готовы взять от Союза молодежи? Ну, вообще, так скажем, о том, чтобы что делаем, чтобы не боялись трудностей, не боялись обращаться, мы понимаем, что сейчас приходит новая формация, молодой человек, возможно, он не всегда может лицом к лицу задать тот или иной вопрос, поэтому вот нами было принято решение, которое мы вот в прошлом году запустили, чат-бот «Молодой специалист первого региона», где разместили QR-коды во всех наших организациях, учреждениях, где молодой человек может подойти, его отсканировать и задать тот вопрос, который его интересует, инициативу, сообщить о проблеме, и вот таким образом выстраиваем взаимодействие. Также у нас налажена система совместно с городскими и районными исполнительными комитетами, это встреча без галстуков с молодыми специалистами, которые вот только прибыли на свое первое рабочее место. Ну и если вернуться к теме наших мероприятий, да, 8 основных направлений деятельности, от гражданско-патриотических до спортивно-массовых, культурных мероприятий. То есть здесь молодой человек может себя проявить и найти друзей по интересам в различных направлениях. Нравится заниматься спортом, как на любительском, так и на профессиональном уровне проходят районно-городские соревнования. У нас проходит ежегодный туристический слет Прибужья, у нас проходит областной сплав на байдарках. Если же нравится развиваться себя в какой-то поисковой деятельности, то у нас существует проект международный, историко-культурный, патриотический проект. Это «Цифровая звезда», где в рамках этого проекта молодые люди изучают историю и в дальнейшем уже оцифровывают объект, устанавливаются цифровые таблички с соответствующим QR-кодом, вот таким образом проявляют себя. И если нравится развиваться в сфере медиа, что очень популярно сейчас у нас среди молодежи, то существует у нас конкурс для молодых журналистов, пресс-код. То есть возможностей масса. Главное, чтобы за эту возможность наш молодой специалист захотел уцепиться.
2: Это действительно замечательный такой список, очень здорово все организовано, да, потому что это не только съемки тикток-роликов про зумеров, как им тяжело на рабочих местах, как они психуют, а на самом деле работа с молодыми специалистами, как вы убедились, наши уважаемые радиослушатели, она проводится и проводится, на мой взгляд, весьма и весьма колоссальная. Ну что ж, спасибо, к нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро, а пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Продолжаем программу «Время выбирать». В предыдущих выпусках в течение года мы слышали, как ребята выбирали свой путь. Кто-то мечтал стать врачом с детства, кто-то пришел в профессию, ну, можно сказать, случайно. Сегодня мы говорим с первым секретарем общественного объединения «Белорусский с первым секретарем обкома общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Елизаветой Маркович о том, как помочь молодежи не ошибиться с выбором. Елизавета, одна из главных задач БРСМ – это профориентация. Сейчас много говорят о том, что нужно популяризировать рабочие профессии. Вот среди молодежи, но все-таки нередко есть стереотип, что работать руками не престижно. Как БРСМ борется с этим по-настоящему мифом и меняет отношение к рабочим специальностям?
3: Да, действительно, вы правы в части того, что профориентация – это одно из наших основных направлений деятельности, и таким вот знаковым движением у нас есть это студотрядовское движение, но поговорим я, Алексей, с вами чуть позже об этом, и это, ну так, обозначу, что это то направление, которое помогает вот сегодня 14-летним ребятам, 15-летним, 16-летним ребятам посмотреть о том, что такое жизнь, что такое работа на обычных работах, и о том, что это не страшно работать руками, что у нас на сегодняшний день все развивается, и у нас достойные условия труда на различных предприятиях в сельском хозяйстве, и что можно работать и зарабатывать на этом деньги. И если говорить о поддерживающих, так скажем, мерах, то это, конечно же, в том числе и участие в профильных мероприятиях, то есть это раз мы начинаем работать с учащимися школ, и это проводим экскурсии на предприятия, чтобы молодой человек посмотрел, как это практически выглядит, и, возможно, вот с этой практикой он влюбился в профессию, в свою будущую профессию, и четко, конкретно понимал, что вот я хочу быть тем или иным специалистом. Также у нас проводятся профильные форумы для молодежи, совместно с Главным управлением идеологической работы по делам молодежи ежегодно у нас проходит

0: как они молодые, но уже добиваются очень высоких показателей и результатов в своей работе. И, ну, тоже там одну из систем мотивации, как, к примеру, я бы хотела отметить, это, ну, вот, к примеру, у нас ежегодно в рамках Славянского базара проходят Дни молодежи на Славянском базаре. И также у нас формируются делегации от каждой области, и в эти делегации мы тоже включаем лучших ребят. И это вот про то, что неважно, где ты работаешь, неважно, в какой отрасли и сфере ты задействован, но твоя жизненная активная позиция, она может тебе помочь, ну, чуть расширить свой кругозор и посмотреть на других и показать себя.
1: Как раз-таки мы затронули тему агропромышленного комплекса. Да, действительно, в нашем регионе он очень силен. И недавно, насколько известно, прошел форум «Агропромышленный комплекс Брещины. Строим будущее вместе». Так вот, какие есть конкретные механизмы, помимо того, что было описано выше, чтобы заинтересовать городскую молодежь работой на селе? Ну, кроме очевидных мер, как там жилье, допустим, наставничество.
0: Если честно, прям конкретных механизмов это сложно назвать, потому что работа с молодежью – это что-то такое неосязаемое, и что-то работает, что-то не работает. Но что хотелось бы сказать, что на сегодняшний день в малых городах и селах у нас очень активно развивается инфраструктура, появляются спортивные объекты. И даже в одних из исследований молодежи, да, там одним из пунктов ребята назвали, почему вот они не хотят жить на селе. Да потому что кофеин нет, да, казалось бы. Но вот в том числе и в этой части развивается малый бизнес, появляются кофейни, потому что молодому человеку нужно не только работа, ему нужно еще и времяпрепровождение. И вот государство это видит и делает шаги для того, чтобы развить малые города и села, так как крупные города, Ну, если говорить про поддержку, то система поддержки также существует и в профсоюзных организациях, то есть в коллективных договорах закрепляются гарантии не только там для молодых специалистов, но и в целом для молодежи, которая проживает на селе. И что вот, кстати, хотелось бы отметить, что такой положительный тренд, который вот я периодически наблюдаю в социальных сетях, у самой молодежи, они сами покупают домики в деревнях, переезжают туда, ремонтируют их, восстанавливают. И мне кажется, это связано с тем, что молодой человек, прожив несколько лет в шумном большом городе, он просто от этого устает. И мне кажется, что вот этот тренд, который сейчас вот зарождается, он и будет набирать свои обороты, потому что молодой человек, ну вот правда, он такой, какой он есть, он стремится к успеху, но и стремится к некому душевному уединению. Поэтому сельская местность для этого замечательно подходит.
1: Да, действительно так, потому что как бы с ростом и благосостояния наших граждан есть и автомобили, поэтому все, что необходимо в городе, можно поехать получить в городе, а жить все равно лучше в тишине, на селе, в гармонии с миром и в гармонии с собой. Спасибо, к нашему разговору мы совсем-совсем скоро вернемся, а пока небольшая рекламная пауза, а также прогноз погоды в середине этого часа.
2: Время выбирать.
3: Твое время. Твой выбор.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность. Днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 3 до 8, местами 9-10 градусов. Днем от 20 до 24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: В эфире программа «Время выбирать», и мы говорим о том, как молодежь Брещины находит себя в профессии. Один из самых ярких и действенных инструментов – это, безусловно, студенческие отряды БРСМ. О том, как это работает, мы беседуем с первым секретарем обкома Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Елизаветой Маркович. Итак, Елизавета, давайте поговорим о тех самых студотрядах. Это уже легендарное движение. Какие у нас итоги этого года? Вообще, сколько ребята смогли трудоустроиться и заработать через эти самые студенческие отряды.
3: Спасибо, Алексей, за формулировку «легендарная», потому что, правда, это самое такое яркое движение, направление, которое есть в Союзе молодежи, и самое трепетное, потому что ты всегда вот чувствуешь и видишь естественный интерес у молодежи поработать, получить свою первую заработную плату, получить трудовую книжку, и видишь благодарность от того, что ты делаешь. Итоги мы еще не подводим. Итоги мы будем подводить в декабре, но что хотелось бы уже отметить на сегодняшний день, в студотряды мы трудоустраиваем круглогодично, и вот на сентябрь у нас цифра трудоустроенной молодежи порядка 8900 человек. Такую задачу для себя мы ставим на конец года, это 10 тысяч молодых людей. Ну и для того, чтобы говорить, много это или мало, наверное, нужно сравнить нас с самими же собой. И вот в прошлом году за весь 2025 год мы трудоустроили 7054 человека. То есть мы уже идем с опережением самих себя по итогам прошлого года. Это вот вкратце так про наши студотряды, да.
2: Одно из новшеств – это медицинские студотряды в Пинске. Вот в предыдущих выпусках у нас были врачи, которые только начинают свой путь. Как вы считаете, для будущего медика работа в таком отряде – это просто подработка или все же важный этап профессионального становления?
3: Для медиков однозначно нет. Это не просто подработка, это возможность увидеть, почувствовать, потрогать свою будущую профессию. Вот как раз-таки в июле этого года были в Брестской городской больнице, где работает наш студенческий отряд из Брестского государственного медицинского колледжа. Хотелось бы отметить, что в Пинске, да, вот мы, так скажем, почувствовали, что такое впервые студенческие медицинские отряды в городе Бресте. Это уже такое традиционное направление деятельности. И девчонки вот в одном из отделений работают второй год, работают санитарками, потому что по программам обучения они еще не могут работать с медсестрами, и они целенаправленно второй год идут в одно и то же отделение и работают санитарками. Хотя, казалось бы, да, вроде бы санитарка звучит не очень престижно, но они говорят спасибо за возможность поработать, посмотреть за врачами, посмотреть за будущими коллегами. И я им тоже задавала такой вопрос, а вот есть какие-то навыки, которые вы приобрели в ходе работы в студотряде, которые пригодились в дальнейшем учебе? Говорит, да. И мне кажется, вот это та главная задача, которую мы реализуем, и вот тоже про этих девчонок. Они вот спрашивают, а придете на распределение? Говорят, да, вот мы хотим именно сюда, в это отделение, коллектив классный, работа супер, мы довольны, поэтому вот студенческие отряды, это действительно мощь и легендарное движение, как вы сказали.
2: Да, действительно, как выяснилось вот только что из разговора с вами, это не только новые навыки, а еще и знакомство с будущим коллективом и повод как раз-таки остаться, задержаться и уже понять, с кем бок о бок тебе придется трудиться, может быть, всю жизнь до пенсии. Итак, где еще, кроме медицины, ребята могли попробовать себя этим летом? Говорят, даже в Беловежской пуще можно было поработать экскурсоводом, а кто-то освоил профессию даже проводника на железной дороге.
3: Да, все верно, у нас 7 профилей в студенческих отрядах, и Беловежская пуща – это уже тоже такая, знаете, традиционная фишечка, у нас там работают студенты университета Александра Сергеевича Пушкина Брестского, они работают экскурсоводами, как и в зимний период, так и вот в летний период. Тоже, если говорить такой о новиночке, то впервые в Брестской крепости экскурсоводами у нас тоже работали ребята, прошли все соответствующие аттестационные комиссии и вот уже приступили к своей работе. Также в Косовском замке в Ивацевичах у нас работали ребята экскурсоводами. Если говорить о знаковых таких объектах, то это строительство моста между Лунинцем и Столином. Это является областной нашей молодежной стройкой. И у нас на сегодняшний день в стране две все белорусские молодежные стройки. Это наш патриотический центр в Брестской крепости. И вот что хочется отметить, что с 23-го года началось его строительство, где наши ребята сначала работали в строительных отрядах, а в этом году наши ребята ребята работают уже в педагогических отрядах, так как центр уже работает на полных мощностях, и вот мы сначала строили, а теперь обучаем, то есть очень, ну, очень знаковое место, правда, для нас. И второй объект Всебелорусской молодежной стройки – это строительство Национального музея в городе Минске, которого вот открытие уже к 17 сентября у нас запланировано. Ну и, конечно же, это все сферы, которые у нас есть, это обязательно эта сфера сельского хозяйства. Наши молодые ребята, хоть ему и 14, но он тоже помогает в уборочной компании. Это наши промышленные предприятия, это, конечно же, сфера строительства, это сервисная отрасль. То есть помимо того, как, что они работают экскурсоводами, они еще работают и в наших торговых точках, продают, укладывают. И это у нас работа, как я говорила, уже педагогические, да, и медицинские отряды.
2: Итак, спасибо большое. Наша встреча не заканчивается, а буквально небольшая рекламная музыкальная пауза, и мы снова в этой студии.
1: Время выбирать. Твое время. Твой выбор. Радио.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Друзья, мы подходим к финалу нашей программы «Время выбирать» и, по сути, всего нашего цикла. Сегодня мы говорили с Елизаветой Маркович, первым секретарем Брестского обкома общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи, о том, как строится работа с молодежью в нашей области. Елизавета, подводя итог всему циклу, мы услышали за эти месяцы в наших программах много вдохновляющих историй. Но, наверное, все-таки есть и те, кто до сих пор в сомнениях. Вот что бы вы сказали в эфире нашему молодому слушателю, который стоит на пороге выбора профессии, какой совет вы можете дать ему как представители, как первый секретарь обкома БРС?
3: Не бояться, стремиться и мечтать. На днях прочитала статью у девушки из Лиды, которая поступила на военного летчика. Казалось бы, мечта девчонки, которая могла быть несбыточной, сбылась. Впервые с 2010 года открыли набор именно для девушек, и она это увидела и смогла осуществить свою мечту в реальность. Поэтому вот всем нашим молодым ребятам я хочу пожелать вот не бояться и не бояться мечтать. Потому что, казалось бы, самые неосуществимые ваши чаяния, веяния, желания могут стать реальными. И хотелось бы тоже пожелать не только нашим молодым людям быть уверенными в своем выборе, даже пускай он кажется нереальным сегодня, еще хотелось бы пожелать нашим родителям, чтобы они были проводником на пути молодого человека к выбору профессии, а не стояли на этом пути.
2: Ну и последний, главный вопрос. Что, на ваш взгляд, дает молодым людям их первый опыт работы? Это же не только про деньги и строчку в резюме. Что, по-вашему, самое ценное приобретает человек, начиная свой путь в профессии?
3: Я, знаете, отвечаю вот на этот вопрос. Мне вспоминается мой первый трудовой опыт и вот школьный период в университете – это все-таки такая буферная зона между детством и взрослой жизнью. И вот когда ты находишься на первом рабочем месте, ты все-таки понимаешь, как жить эту жизнь, какие люди бывают вокруг тебя, как правильно себя вести, к чему стремиться. И что мне дал мой первый трудовой опыт – это понимание того, что все в твоих руках. И все, что ты хочешь, все осуществимо. Только нужно стараться, нужно делать, и тебя обязательно заметят, увидят, и у тебя обязательно будут осуществлены все твои профессиональные навыки. А профессиональные навыки, конечно же, мы этого не скрываем, они отображаются и в нашей заработной плате, которые позволяют нам иметь те или иные блага жизни нашей личной. Поэтому стараться, стремиться, и вот первый опыт рабочий, он действительно дает это понятие и дает тоже понять и увидеть о том, что ты не один вообще. На жизненном пути ты не один, в своей профессии ты не один. Тебя всегда окружают люди. Поэтому неважно, в какой ты ситуации оказался, всегда рядом с тобой есть опытный наставник. Это тоже большого дела стоит.
2: Елизавета, спасибо вам большое за этот разговор. Мы желаем вам и всем молодым специалистам нашей области удачи и успехов. На этом наша программа «Время выбирать» завершает свою работу, но мы точно знаем, что выбор сделан, и он правильный.
0: «Время выбирать».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Делегация во главе с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком приняла участие в Байкальском международном форуме в Иркутске. Глава области отметил выгодное положение Беларуси как моста между Востоком и Западом и системное сотрудничество с Иркутской областью. Брестчина презентовала свой потенциал. 2000 предприятий, рост производства вдвое, инвестиции из 33 стран. Также сегодня во время форума подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией свободной экономической зоны Брест и корпорацией развития Иркутской области. Стороны намерены оказывать содействие для развития предприятий белорусского и российского регионов. На полях форума представители Беларуси пообщались с потенциальными партнерами из Монголии и Китая. К областным дожинкам в Барановичском районе заметно обновился Новомышский сельский дом культуры, который делит здание с Барановичской центральной районной библиотекой имени Яна Чечета. Полностью обновлены фасад, фойе, полы первого и второго этажа, лестничный марш. Но самые заметные изменения претерпел актовый зал, где сделан большой ремонт и появилось новое современное оборудование. Большая LED-панель для демонстрации изображений и видео. Если учесть, что оба учреждения культуры проводят много мероприятий для сельчан всех возрастов, обновления наверняка будут оценены по достоинству.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня на специализированном стрельбище города Бреста состоялось торжественное открытие соревнований на призы первого белорусского космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука. В церемонии открытия принял участие председатель горосполкома Сергей Лободинский. К слову, с 2023 года Сергей Николаевич возглавляет Брестскую областную федерацию по стрельбе из лука. Сильнейшие лучники страны уже вступили в борьбу в олимпийском круге на дистанциях 60 и 70 метров. Турнир продлится по 28 августа. Прибужье приглашает жителей Бреста и района на фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026», который состоится в субботу 29 августа в агрогородке Остромечево. На празднике будут работать ярмарка подворья сельхозпредприятий, выставка техники, многочисленные интерактивные площадки, фудкорты, аттракционы и площадки для детей, ярмарка мастеров. Герои праздника делегации сельскохозяйственных предприятий Прибужья пройдут по главной улице агрогородка. На празднике урожая выступят арт-группа «Белорусы», кавер-группы «Иномарки». Фестиваль пройдет с 14 до 23 часов. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: «16.09» на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». С вами я, Алексей Лихович. И ближайшие 3 часа мы проведем вместе с вами. У меня для вас масса интересной и полезной информации. Узнаем музыкальные новости в рамках Music Box. Также, дорогие друзья, отправимся в очередной живописный маршрут вместе с нашим радиокомпасом. В рубрике «Разгрузка» расскажу про 5 небанальных способов не тратить деньги впустую. В формате новостей узнаем, как можно чуть не лишиться бизнеса из-за ошибки в одной букве. Ну и масса всего интересного, а самого главного, самое главное полезное. Вот, допустим, в рубрике «Водительский комитет» буквально через пару музыкальных композиций и рекламу мы узнаем, как, когда водителю стоит заехать на СТО после дальней поездки. Вот такой план на ближайшее время. А что у нас в музыкальном эфире совсем скоро? Это One Republic и Counting Stars. Чуть пораньше Tremaine и EO. Дуэт Cheat Codes, Frawley и Towers буквально через музыкальную композицию от группы «Градусы» и рекламный блок. Только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: В эфире рубрика «Водительский комитет». На календаре 25 августа. Это значит, что отпускной сезон медленно, но верно близится к закату. Вы уже вернулись из дальних поездок или только планируете триумфальное возвращение домой. Но есть один важный нюанс. Пока вы отдыхали на море или покоряли горные серпантины, ваш железный конь работал в режиме нон-стоп. И сейчас как никогда настало время той самой сезонной диагностики. Эксперты подготовили для нас антирейтинг износа. И сегодня разберем, куда смотреть в первую очередь, чтобы осень не встретила вас незапланированными тратами. Первое. Колеса и геометрия. Казалось бы, трасса, щадящий режим, постоянная скорость, обороты ровные. Но вспомните те ямы на грунтовках в поисках живописного вида. Всего пара тысяч километров, и углы установки колес могут уйти, а передние шины стереться в ноль. А смотрите боковины, грыжа после удара о камень — это почти гарантированный разрыв покрышки. И да, если у вас диски больше R18, будьте готовы к тому, что ценник на новый комплект резины вас очень неприятно удивит. Второе. Тормозная система и горячие диски. Горные серпантины, затяжные спуски – главные враги тормозов. Тормозуха старше 3 лет набирает влагу, и при нагреве педаль может просто провалиться. А еще есть опасность. Если сразу после крутого спуска на светофоре вы держите педаль зажатой, на горячем диске остается отпечаток колодки, и биение руля вам обеспечено навсегда. Третье. Сюрпризы под капотом. Перепады температуры и долгие перегоны быстро убивают присадки в масле и антифризе. Если уровень масла заметно ушел, не всегда это криминал. Для некоторых моторов пол-литра на 1000 – это вообще норма. Но стоит заглянуть под капот и проверить патрубки. На трассе вентилятор спит, а радиатор забивается пухом. А машина доедет до дома, но в первой же пробке температура поползет вверх. И главное, как же понять, что пора на СТО? Эксперты дают 3 железобетонных сигнала. Во-первых, вибрация. Бьет руль на 100 км в час – это дисбаланс или грыжа. Бьет при торможении – виноваты диски. Во-вторых, увод. Если на ровной дороге машину тянет в сторону, проверяйте давление и развал. И в-третьих, звуки и пятна. Простое утреннее правило. Выйдите из дома, посмотрите, нет ли масляного пятна под машиной, и проедьте 200 метров с открытым окном без музыки. Новый звук или свежее пятно – это повод заехать на диагностику. Помните, август и сентябрь — это пик очередей на СТО. И не откладывайте осмотр до холодов. Уберегите нервные клетки и кошелек. Это был водительский комитет. Удачных вам дорог и ровных трасс.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: up, 24 forever till we self-destruct. Lifestyles of the broken, dangerous. Maybe they'll name a hurricane after us.
1: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода.

0: мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэш.

0: Ryanair.by или по телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно, находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 16:51, и под занавес этого часа интересное наблюдение. А вы знаете, каждый второй ошибается при ответе на вопрос, какое море на самом деле соленое. Да, все мы знаем, на планете все моря соленые, это знают даже школьники, но когда речь заходит о самом соленом, большинство называют мертвой, и это, кстати, ошибаются. На самом деле, рекордсменом по солености среди морей является Красное море. Соленость Красного моря в разных источниках оценивается от 36 до 42 промилле. Не путать с алкотестером. А в некоторых районах, например, в Суэцком заливе, она достигает отметки в 43 промилле. Для сравнения, средняя соленость Мирового океана около 35. И кажется, разница небольшая, но на практике она меняет все. Красное море – это всего-то узкий и длинный водоем, расположенный между Аравийским полуостровом и Африкой. Оно находится в тропическом поясе, где солнце печет почти круглый год. Температура воды летом поднимается выше 30 градусов, испарение с поверхности моря достигает 2000 мм в год, а осадков выпадает менее 100 мм. Вода, получается, что уходит в атмосферу, а вот та самая соль остается, и с каждым годом концентрация растет. Второй фактор – это отсутствие рек. В Красное море не впадает ни одна крупная река, которая могла бы разбавить соленую воду Пресной. Единственный источник пополнения – это через узкий Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет море с Индийским океаном. Но этот пролив настолько узок, что водообмен происходит медленно, и соленая вода не успевает смешиваться с менее соленой океанской. А почему Мертвое море не считается, спросите вы? Да просто Мертвое море – это одно из самых соленых водоемов на Земле. Его соленость достигает 300 промилле, почти в 10 раз выше, но в нем невозможно утонуть. Да, нет рыбы, бактерии там встречаются везде. Но Мертвое море – это не море, а оказывается, это озеро. Бесточное, то есть из него не вытекает ни одна река, оно не имеет выхода к океану и не является частью Мирового океана. Поэтому в рейтинге морей оно не участвует. Географы строгие. Море – это часть океана, озеро – это замкнутый водоем. И даже если в названии есть слово «море», сути это не меняет. Что же еще влияет на соленость? Соленость любого моря зависит от трех факторов. Климат – чем жарче и суше, тем выше испарение. Речной исток – чем меньше рек впадает, тем выше концентрация соли. И водообмен – чем уже пролив, соединяющий море с океаном, тем медленнее идет смешивание. Вот Красное море идеально попадает под все три условия – жаркий климат, отсутствие рек, узкий пролив и рекордная соленость обеспечена. Для сравнения, в Балтийском море соленость едва достигает 10 промилле, а в некоторых заливах опускается до 2. Черное море – около 18. Разница все-таки колоссальная. Интересный факт. Из-за плотности воды в Красном море плавать в нем легче, чем в любом другом море. Даже человек, который не умеет плавать, может лежать на поверхности, не прилагая усилий. Вот такой немаловажный фактор. Поэтому, если вас спросят, какое море самое соленое, не спешите ответить мертвое. На самом деле красное. И будете выглядеть умнее и эрудированнее. Оставайтесь с нами и встретимся в следующем часе. А пока Bruno Mars и I Just Might на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Около 300 специалистов собрались на областной педагогической конференции «От воспитания патриота к подготовке профессионала. Единое образовательное пространство Брестской области в Бресте». Мероприятие традиционно объединило представителей сферы образования со всей области, чтобы подвести итоги прошедшего учебного года и определить направление развития на 2026-2027 учебный год. Программа включала пленарное заседания, ключевые доклады и торжественное чествование лучших педагогов Брещины. Первый заместитель министра образования Александр Баханович обозначил главные приоритеты развития образования на предстоящий учебный год: создание равных условий получения качественного образования, реализация эксперимента по углубленному изучению математики, физики, химии и биологии, подготовка к массовому внедрению системы «Электронная школа» и другие задачи. В завершении своего выступления он поблагодарил педагогов за их труд и вклад в развитие образования. С нового учебного года в Беларуси начинает работу электронная витрина для самозанятых педагогов, обучающих детей. Это личное портфолио репетитора, а не обязательный реестр. Педагог сам решает, включать ли свои данные. Отказ не лишает его права заниматься частной практикой. Для родителей сервис станет простым и надежным способом найти проверенного специалиста. В открытом доступе будут данные об образовании и отсутствии судимости. Государство гарантирует их подтверждение. Изначально Министерство образования инициировало создание обязательного реестра репетиторов, но после обсуждения было принято решение о добровольной витрине.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Пинском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Накануне 52-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управлял мотоциклом «Минск» и двигался по улице Партизанской в направлении улицы 8 марта в деревне Хворосно. По предварительной информации, вблизи дома номер 8 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением мотоцикла и совершил наезд на заборное ограждение жилого дома. От полученных в результате ДТП травм водитель мотоцикла скончался в учреждении здравоохранения. Проводится проверка. Согласно белорусскому законодательству, плата за пользование школьными учебниками в Беларуси составляет 0,5 базовой величины. Это 22 рубля 50 копеек. Сумма одинакова для всех классов с 1 по 11. Для многодетных семей предусмотрена льгота 11 рублей 25 копеек. Оплатить нужно до 1 октября через ЕРИП, инфокиоск, банк или почту. И в завершении информация от партнеров. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11.11. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная без осадков, ночью и утром местами туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.09 на эфирных. Рад приветствовать тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Это шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Соблюдаем правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, незамедлительно и обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Для вас, для нас эта информация очень важна. Ну а вы станете нашими дорожными корреспондентами. На ближайших 2 часа припасено у меня масса интересной и полезной информации. Узнаем несколько музыкальных новостей. Также расскажу о 5 небанальных способах не тратить деньги впустую. Ну и в разряде «ну и новостей» узнаем, как из-за одной буквы можно лишиться целого ресторанного бизнеса. А что по части музыки, совсем скоро. Зажигательная «Oceana» и «Endless Summer». Раньше Darling Muffin Disco Ball. А вот Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I, Gone, Gone, Gone, буквально через одну музыкальную композицию и рекламу.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
5: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну и новости.
1: Одна буква, а какая разница может произойти и случиться? Какая ситуация может, точнее, случиться? Таких ситуаций много, вот именно такая произошла в Малайзии. Владельцы ресторана Sega Mate пострадали из-за дезинформации, появившейся в соцсетях. В меню заведения имеется китайское блюдо Mee Pok. Это разновидность лапши. И некая страница в соцсетях, посвященная халяльной еде, заявила почему-то, что слово «pok» как-то связано с английским словом «pork», что означает «свинина». Но сами понимаете. На странице появился пост с обвинениями в адрес ресторана. Его увидели тысячи людей, и последствия оказались серьезными. Малайские посетители-мусульмане, составляющие около 30-40% клиентов, практически перестали туда приходить. Хозяева заявили, что их ресторан работает много десятилетий, и там никогда вообще не подавали свинину. Все используемые продукты соответствуют требованиям халяль. После обращения владельцев в полицию автор публикации признал ошибку, извинился и удалил посты. И хотя дела потихоньку вновь

0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность. Днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, местами 9,10 градусов. Днем 20-24. В Барановичах ночью 6,8, днем 20-22. В Пинске ночью 7,9, днем 21-23. В Бресте ночью 8,10, днем 22-24.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Кофе купил.
4: Вернулась.
5: Билеты в кино.
4: Вернулась.
5: Поужинали.
4: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк

0: по телефону 120.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Мы живем в мире, где можно купить почти все. Захотел, нажал кнопку, увидел, положил в корзину. И кажется, без этой вещи ты не выживешь. Через неделю она пылится на полке. Шопоголизм стал болезнью века, но есть способы остановиться. Не кардинальные, не жесткие, просто работающие. Первый на очереди весьма и весьма банален, мы о нем все знали. Психологи подтверждают, что голодный человек покупает больше. Это эволюционный механизм. Мозг получает сигнал, что еда нужна срочно. И вместо того, чтобы выбирать рационально, мы хватаем все подряд. Больше калорий, больше упаковок, больше затрат. Решение здесь простое. Перед походом в магазин, конечно же, нужно перекусить. Даже небольшой бутерброд или йогурт снижают импульсивность. И вы покупаете ровно то, что планировали, а не то, что глаза захотели. Проверить холодильник, прежде чем писать список. Список покупок, конечно, не новость, но большинство людей составляют его по памяти, а не по факту. А потом в холодильнике оказывается 3 пачки сметаны, 2 из которых прокисают. Правило простое. Сначала откройте холодильник, посмотрите, что есть. Проверьте сроки годности и только потом пишите, чего не хватает. Часто то, что кажется нужным, уже лежит на полке. Просто забыто, ну или припрятано за другими продуктами. Инвентаризация перед покупкой экономит не только деньги, но и время на выбрасывание просрочки. Дайте себе время подумать. Импульсивные покупки – это главный враг бюджета. Увидел, захотел, купил. Но чаще всего через час желание остывает. Возьмите за правило перед покупкой вещи дороже определенной суммы выдержать паузу. Сутки, двое, может быть, неделю. Если через 3 дня вы все еще хотите эту вещь, возвращайтесь и покупайте. За это время вы успеваете понять, нужна ли она вам на самом деле. Или это просто эмоциональный порыв. Часто оказывается, что мне нужна или нужна на другого цвета, размера и модели. Не покупайте на пробу. Косметика – зона особого риска. Новый крем, незнакомый шампунь, модный тоник, красивая упаковка, скидка, обещание чуда. И вот уже тюбик стоит на полке и не используется. Честно ответьте себе, сколько средств вы уже купили и не использовали? Сколько выбросили с истекшим сроком? Это не просто деньги, это ресурсы, которые могли бы пойти на что-то реально нужное. Кожа, волосы, ногти – это не полигон для экспериментов. Когда вы нашли то, что подходит, держитесь за это. Новинки можно попробовать, но только по одной. И только когда старый продукт закончился. Остерегайтесь специализированных магазинов. Вот смотрите, заходили в магазин, ну, допустим, садовод за одним горшком, а выходите с 3 пакетами земли и удобрением, которое вам вообще не нужно. Знакомая картина? Специализированные магазины именно так и устроены, чтобы провоцировать спонтанные покупки. Все недорого, все кажется полезным, все пригодится. Мозг входит в режим охотник-собирателя. Решение. Заходите только с четким списком и постарайтесь не задерживаться. Если вещь действительно нужна, она никуда не денется. А вот спонтанный зуд покупателя – это просто иллюзия. Необходимости. Эпоха потребления закончится не завтра, но вы можете научиться в ней ориентироваться. Голодный, не ходите без списка, не заходите на пробу, не берите и давайте себе время подумать. Только тогда деньги останутся там, где им место. В вашем кошельке, а не в мусорном ведре.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе «Возвращение легендарных коллективов-лауреатов». Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры, настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: У нас 54 на эфирных, а это значит, что совсем скоро мы с вами окажемся уже в следующем часе. И вот следующий информационный час открою не я, а моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. Вы в выпуске узнаете, сколько молодых специалистов прибыло в учреждение образования Брестской области. Какая современная линия электропередачи свяжет Гомельскую и Брестскую области до конца года. А также по какому номеру в эту субботу можно будет дозвониться на прямую телефонную линию с начальником Брестского областного управления департамента охраны. Об этом не только, более подробно вместе с Ариной Ермаковой сразу в самом начале следующего часа, так что не пропустите все самое актуальное и самое интересное.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов с новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Беларусь и Иркутская область России подписали план мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2027-2029 годы. Церемония состоялась во время 11-го заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Иркутской областью. Заседание прошло на российской территории. Его возглавили председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, ответственный за координацию сотрудничества с белорусской стороны, и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На встрече подведены итоги работы в первой половине текущего года. В частности, отмечен рост товарооборота, эффект приносят совместные проекты. Стороны определили конкретные направления для работы на перспективу. Делегация во главе с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком приняла участие в Байкальском международном форуме в Иркутске. Глава области отметил выгодное положение Беларуси как моста между Востоком и Западом и системное сотрудничество с Иркутской областью. Брестчина презентовала свой потенциал – 2000 предприятий, рост производства вдвое, инвестиции из 33 стран. Также сегодня во время форума подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией свободной экономической зоны Брест и корпорацией развития Иркутской области. Стороны намерены оказывать содействие для развития предприятий белорусского и российского регионов. На полях форума представители Беларуси пообщались с потенциальными партнерами из Монголии и Китая. Около 680 молодых специалистов прибыли в учреждение образования Брестской области. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович на областной педагогической конференции в Бресте. От воспитания патриота к подготовке профессионала – единое образовательное пространство Брестской области. Мероприятие традиционно объединило представителей сферы образования со всей области, позволяя подвести итоги прошедшего года и определить ключевые направления развития на новый учебный год. Все учреждения региона завершили подготовку к 1 сентября. В 2026 году в Брестской области будут функционировать 456 школ и 418 детских садов. Также более 26 тысяч человек будут обучаться в 45 колледжах. В системе образования области трудятся около 33,5 тысяч педагогических работников, из них почти 16 тысяч учителей. В этом году в учреждение прибыл 681 молодой специалист, отметил Виктор Рафалович.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 29 августа с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с начальником Брестского областного управления Департамента охраны Министерства внутренних дел полковником милиции Дмитрием Николаевичем Казаком по вопросам, касающимся предоставляемых Департаментом охраны услуг и их стоимости, требований, предъявляемых кандидатам на службу, перспективах развития службы охраны. Звонки принимаются по номеру 309020. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский посетил открытое акционерное общество «Тепличный комбинат Бересте». Александр Зиновьевич изучил ход реализации инвестиционной программы по возведению энергосберегающей теплицы системы интеллектуального управления процессом фотосинтеза растений на 1,7 гектара. Также помощник президента ознакомился с технологиями выращивания овощных культур в современных тепличных условиях. На Припятском Полесье по поручению президента реализуется масштабный проект электрификации. До конца года Гомельскую и Брестскую области свяжет современная линия электропередачи Мозырь-Петриков-Микошевичи протяженностью около 150 километров. Острая необходимость в дополнительной энергоартерии на Полесье возникла после разрушительного июльского урагана 2024-го. Линия электропередачи не идет по прямой. Маршрут трассы, которая пролегает по трем районам Гомельской и Брестской областей, выбирали очень тщательно, максимально учитывая интересы сельского и лесного хозяйства. Значительная часть пересекает заболоченные участки с глубокими торфяниками. В настоящее время ведутся работы на территории Петриковского, Житковичского и Лунинецкого районов. Продолжается монтаж оборудования на подстанции Микошевичи. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь. 38-й Брестской десантно-штурмовой бригаде стартовал смотр спортивно-массовой работы. На протяжении недели в воинской части будет работать комиссия спортивного комитета вооруженных сил. Ей предстоит детально проверить уровень физической формы, выносливости и специальной выучки военнослужащих всех категорий. Нагрузка распределена по возрастным группам. Десантникам предстоит продемонстрировать свои навыки в ключевых элементах физической подготовки – беге на 100 метров и кроссе на 3 километра с оружием, классическом подтягивании на перекладине и сложном комбинированном силовом упражнении на турнике, метании гранаты и прохождении единой полосы препятствий, где оценивается не только скорость, но и четкость выполнения каждого элемента. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11.11. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная без осадков, ночью и утром местами туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24, в Барановичах ночью 6-8, днем 20-22, в Пинске ночью 7-9, днем 21-23, в Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Восемнадцать 12 на эфирных. Еще один час мы вместе с вами. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. До 19.00 я здесь для того, чтобы быть проводником в мире хорошей музыки и, конечно же, интересной и полезной информации. Совсем скоро музыкальные новости в рамках нашей рубрики «Music Box». Ну и, конечно же, «Радио Компас». При помощи него сегодня отправимся, а вот куда не скажу, дабы не спойлерить, как говорится. Что в музыкальном эфире? Совсем скоро, называется «Баллада», но трек весьма и весьма веселый. «Баллада» от Густава. Tava Lima.
2: Canta, me liga, mas tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar.
1: Чуть пораньше. Never Let Me Go от Pop.
2: Never let us go. Love is so much for you.
1: Романтичный дуэт DJ Snake, Stray Kids, In The Dark. Буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
3: Радио Брест.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Наследовал особняк от отца. Интересно, что свой нынешний облик усадьба обрела в середине 19 века, когда на месте старого деревянного дома было возведено это каменное чудо. И тут начинается самое интригующее. По легенде, автором проекта был никто иной, как польский архитектор Франтишек Ланц. И именно благодаря его замыслу форма особняка так необычна для наших мест. Это не просто дом, это настоящая итальянская вилла. Скажу честно, для стилистики, типичной для нас архитектуры, такое решение большая редкость. Это делает усадьбу уникальной, жемчужиной региона. Но спешу обрадовать не только любителей архитектуры. Помимо самого особняка, до наших дней прекрасно сохранился и уютный флигель, и старинная парковая зона, где приятно прогуляться в любое время года. Знаете, что самое замечательное? Усадьба не стоит заброшенным. Сегодня внутри нее располагается музей, так что у вас есть отличная возможность не только полюбоваться фасадом из итальянского камня, но и заглянуть внутрь, прикоснуться к истории рода Швейковских, которые владели этим домом вплоть до 1895 года. Долго искать не придется. Выходите в центр Пружан, ориентируйтесь на улицу Советскую, и этот архитектурный шедевр ждет вас, чтобы рассказать свою историю. Так что, если планируете путешествие, берите радиокомпас в помощники и отправляйтесь в Пружан за интересным итальянским настроением.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кофе купил.
3: Вернулась.
4: Билеты в кино.
3: Вернулась.
4: Поужинали.
3: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк.

0: Bizbank.by или по телефону 120.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши песни

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 18:40, и в нашей рубрике Music Box сегодня настоящий музыкальный подарок. Новинка. Анастасия Кравченко и Влада Табола переосмыслили знакомый хит и выпустили «Ромашки 2.0». Это дуэт, который сложился, кстати, не на пустом месте. Дело в том, что Настя и Влада — это наставник и ученица, которые громко заявили о себе на проекте «Factor by Дети». И, кстати, их победа там — это вообще отдельная история. Настя когда-то сама участвовала во взрослом факторе, а ее подопечная Влада спустя 5 лет фактически взяла тот самый реванш. И все. Это случилось в день рождения Насти. Но согласитесь, лучший подарок, как говорится, не придумаешь. И вот теперь этот творческий союз, который, по словам самой Насти, сломал марафон побед с мужским профилем, на проекте дарит нам не просто песню, а целый трек «Ромашки 2.0». Интересный факт. Оригинальные «Ромашки» были настоящим зрительским хитом самой Насти Кравченко. Их зал пел хором еще на ее первых сольных концертах. А вот Влада, сама уже опытная артистка, с 7 лет занимается вокалом, даже выступала с президентским оркестром, исполняя сложнейшую композицию «Там нет меня». Так что не удивляйтесь, если новая версия «Ромашек» удивит вас своей мощью и энергетикой. Ну что, послушаем, что у них получилось. Это Анастасия Кравченко и Влада Табола. «Ромашки 2.0». Не переключайтесь.
0: «По дороге домой». Наши треки.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, дорогие друзья, вот уже 18.51 на наших эфирных, а это значит что? Что уже пора подводить итоги нашей вечерней встречи, а именно вечернего шоу «По дороге домой». Большое спасибо всем нашим дорожным корреспондентам за самую точную и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. И, конечно же, всем вам за то, что вы остаетесь с нами и на наших волнах. Только хочется пожелать вам только прекрасного, замечательного, уютного, самого лучшего вечера. Наслаждаемся последними вечерами этого лета и, в принципе, не грустим, потому что вы же знаете, какой у нас обычный сентябрь. И там еще и бабье лето. Одним словом, еще успеем, как говорится, погреться. Всем всего самого наилучшего. Ну и пусть завтра все, что у вас задумано, в обязательном порядке случится и получится. Ну а приятных неожиданностей будет как можно больше. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой.
2: Радио.
0: Да.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 292 об засновании официйных геральдичных символов Министерства жилево-коммунальной господарки. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документом предусматривается учреждение эмблемы и флага Министерства жилищно-коммунального хозяйства, утверждение положений об этих геральдических символах, а также их описаний и изображений. Эмблема представляет собой круг белого цвета, обрамленный бронзовой каймой. В верхней части расположены государственный герб и белорусский орнамент. В центре размещен логотип ЖКХ, в нижней части – объекты городской инфраструктуры. Флаг воспроизводит изображение эмблемы. Развитие центра компетенции колледжей должно быть постоянным, от современного оснащения до повышения уровня профессионального мастерства педагогов. Об этом заявил первый заместитель министра образования Александр Баханович на областной педагогической конференции. От воспитания патриота к подготовке профессионала – единое образовательное пространство Брестской области, которое прошло в Бресте. В следующем году на базе колледжей создадим в каждом областном центре центр подготовки специалистов по роботизации и безлюдному производству. И это не дань моде, а конкретный запрос экономики. Напомню, что к 2030 году на 10 тысяч работающих должно быть 100 роботов, отметил Александр Баханович.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Березовском районе пресекли крупное хищение рыбы с охраняемого водоема, сообщает Белта со ссылкой на Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. Ночью вблизи деревни Самойловичи сотрудники РОВД остановили автомобиль. В салоне и багажнике обнаружили 6 мешков с рыбой, которая находилась прямо в сетях. Водитель, житель Березы, признался, что незаконно ловил рыбу на пруду рыбхоза «Селец». Для этого использовал 5 рыболовных сетей. Суммарный вес похищенного улова составил почти 200 килограмм. Правоохранители изъяли автомобиль и незаконный груз, сети улов и рыболовную экипировку. Проводится проверка. В Бресте прошла акция «Лето в каждом дворе». На набережной Франциска Скорины ребята с азартом играли в классики, резиночки, городки, гигантскую дженгу, горячую картошку и другие дворовые игры. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи сопровождали участников на тематических станциях, а каждый ребенок получил сладкий приз. В акции приняло участие более 350 молодых жителей города. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее программа с погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность. Днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, местами 9,10 градусов. Днем 20-24. В Барановичах ночью 6,8, днем 20-22. В Пинске ночью 7,9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будучиню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на сераду 26 жнюня. Завтрашний гороскоп тоить у себе немало подвохов, и у першую чергу гэта тычыцца зносин с людьми. Будьте осторожные, зорки завтра схиляют до разностайных разборок, придирок и, як выник, крыўды конфликтов с близкими людьми. Каб день прайшоў мирно, старайтесь утрыматься от критики, нават справедливо и жадання одним махом разобраться с усими проблемами. А коли так и тягне с чимся разобраться, разбярыцеся лепш с завалами у кватэры. Ідэальны день для генеральной уборки. А вось яким завтрашні день будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Заўтра упэўненасць Авена ў нейкім пытанні здольная даць збой. Тое, у чым ён быў перакананы на ўсе 100%, можа раптам стаць і не такім, як ён думаў, павярнуўшыся нечаканым бокам. Зрэшты, магчыма, Авен і сам перагледзіць сваё меркаванне ў нейкім пытанні, памяняўшы яго на супрацьлеглае. Іншымі словамі, заўтра Авену варта быць гатовым да пераменаў, нават калі гэта ўсяго толькі перамены ў яго ў галаве. Завтра Телец будет схильно досконало разбираться у любым, нават самым дробным пытанні. Неясность у справах або у словах будет его раздражнять, примушаючи уникать до того часу, покуль для его не застанется белых плям. Это дозволит ему позбягать помылок и подвохов. Правда, остатним может часом сдаваться, что Телец здекуется над ими. Такую массу докладняющих пытанню он здольный завтра задать. Завтра близняты повинны вырашить, от чего им уже давно пора позбавиться у своим житті, каб вызволить место для нового. Машима их тягнуть назад сжившие себе идеи, нездейсные планы, груз невыканальных обовязков, старая мебля, ці нечто яшчэ. Час перастать чапляться за тое, что не життя здольно. Махчима завтра близнятам придется развитываться с якой-нибудь своей иллюзией або марой. Однако только для того, каб открыть перед собой сапраўдные перспективы. Завтра рак не будет схильный до компромисса. Так, значит так, не значит не. Такая безапелляционная спроба поделить свет на черное и белое обовязково сутыкнется с противодеянием. День схиляя рака до подвышенной эмоциональности и правдолюбства, а тому любые его спробы высветлить односины скончатся с пречкой. Каб гэтага позбегнуть, раку варта позбавиться от иллюзии, что он может комусти нечто доказать. Завтра это все ровно не отрымается. Завтра зорки раяць льву не спяшацца с прыняццем любых сур'ёзных рашэнняў. Лепш выдаткаваць час на тое, каб сабраць доказную базу. Хутчэй за ўсё, леў чагосьці не прадугледзеў ці не валодае ўсёй інфармацыі. Каб не нарабіць памылак, яму заўтра трэба сабраць разам усе кавалачкі пазла. Пагаварыць з дасведчанымі людзьмі, знайсці адказы на пытанні, парыцца ў кнігах, вывучыць факты. Толькі пасля гэтага леў можа смела кідацца ў бой. Заўтра деве вельмі верагодна прыйдзецца перагледзець сваё меркаванне аб некім чалавеке, падзеі або праблеме. Яна можа зрабіць гэта нават не жадаючы, проста сітуацыя падкіне ёй новыя факты, з якімі прыйдзецца лічыцца. Каб гэта на ўвесь дзень не выбіла деву з каляіны, зоркі раіць ёй заўтра быць гатовай да атрымання нечаканай інфармацыі, неабходнасці праявіць гнуткасць у нейкім пытанні. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остатние почуют свое предсказание после невеликой музычной паузы. Зорки гавор.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность. Днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов. Днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

0: бизнес получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность. Днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3,8, местами 9,10 градусов. Днем 20-24. В Барановичах ночью 6,8, днем 20-22. В Пинске ночью 7,9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
2: Радио Брест.